перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21. Одного градуса на севере города будет прохладнее.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21. 1 градуса на севере города будет прохладнее.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Не бойся, над нами звезда. Не бойся,

бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

значит скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей нет.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21. 1 градуса на севере города будет прохладнее.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21. 1 градуса на севере города будет прохладнее.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Давай!

0: Керчинским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Нацобъединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список договорились о сотрудничестве в формировании нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила в четверг руководитель нацобъединения Илза Индрексене. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Индрексене добавила, что партии готовы быстро сформировать правительство, такова и установка президента. Многое будет зависеть от того, готовы ли потенциальные партнеры к сотрудничеству. Она добавила, что после встречи с президентом партии пригласят на переговоры «Новое единство», и тогда будут смотреть дальше. Решение о том, кто будет выдвинут на пост главы правительства, остается за президентом, сказала Индрексене. Партии видят «Новое единство» в качестве партнера. Всю ли партию или ее часть мы пока не знаем. Какова их позиция в данный момент, сказала Индрексене, выразив надежду, что «Новое единство» будет готово к участию. Глава фракции Объединенного списка в Сейме Эдгар Таварс сообщил агентству «Летта», что на первой встрече состоялся конструктивный разговор, и политические силы договорились продолжить дискуссии, сосредоточившись на возможных предстоящих делах. Таварс подчеркнул, что на переговорах особое внимание было уделено вопросам госбезопасности и экономики, а также разработке бюджета. Он подчеркнул, что при формировании правительства не следует откладывать подготовку нового бюджета. Политик также указал, что в ходе переговоров были определены отдельные важные вопросы, в том числе ситуация с национальной авиакомпанией Air Baltic. В то же время Таварс признал, что пока не достигнуто соглашение о возможном главе правительства или конкретном распределении должностей, по этим вопросам, по его мнению, ясность может появиться после предстоящих консультаций с президентом государства. Он добавил, что объединенный список планирует выдвинуть своего кандидата в премьеры в ближайшее время. Таварс также признал, что потенциальная коалиция еще оценивает возможности обеспечить достаточное количество голосов в парламенте, дискуссии о возможном привлечении других партий продолжаются. Он допустил, что в новое правительство может войти по крайней мере часть нового единства, но пока этот вопрос более широко не обсуждался. Во фракции нацобъединения сейчас 12 депутатов, в объединенном списке 13, в Союзе зеленых и крестьян официально 16, однако партия рассчитывает на 18 голосов, так что без четвертого партнера обеспечить большинство невозможно.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха плюс 17, плюс 22 градуса на востоке страны и на части побережья до 12-16 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На севере города будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгар». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
4: Сейчас как начнем действовать, имеется в виду.
5: Да, поддержим вас в этом пятничном ажиотаже, чтобы вы чувствовали с самого утра, какой замечательный у нас начинается день.
4: 7 часов 4 минуты, утро.
5: Доброе.

0: Так, текста будет значительно больше. Одной строкой мы не обойдемся. В принципе, даже одним часом-то не обойдемся.
1: Это хорошо.
0: Здорово, что мы опять вместе проводим это утро. Это 15 мая, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Ситов.
0: Вот, ну а третьим у нас кто? Май пришел, значит, какие ориентиры? Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею. Вот, все более подробно, конечно, в новостях спортивного характера. Они у нас выходят с 9.25 при поддержке магазинов «Женева». Лето приступает к своим обязанностям через 17 дней, а потом уже и чемпионат мира по футболу. Это будет долго-долго, дамы. Что делать? Ну, потерпите. Лига приходит ко всем, независимо от гендерной принадлежности, 40 дней. Ну и потом следующий Новый год, если от этой точки...
1: А что еще делать после, когда закончился, значит, чемпионат мира по футболу, лига уже за спиной, что еще делать? Готовиться, конечно же, к Новому году. Думать о том, елку в этом году, в конце концов, сам рубить будешь или покупать на развалах.
0: Или жена будет, ну, кто-нибудь.
1: Или найдешь кого-нибудь.
0: А вот представляете, когда-то в 54-м году прошлого столетия в Риге в этот день был 0, правда, с плюсом, и 0,3 градуса. Народ не поверил, но люди, которые на Дунтес установили тогда этот самый супер-пупер градусник на тот момент, как, вот какой был, такой был. Вот зафиксировали этот такой антирекорд. Но зато по теплу мы прошлись, между прочим.
1: А по теплу было, между прочим, в 2023-м 25,4, и это всего лишь на полградуса отстает от рекорда, который был зафиксирован в 20 веке в 1974 году. Вот так вот было тепло, хотя что этому удивляться? В конце концов, май уже почти перевалил за свой экватор, и температуры выше 25 должны быть уже нормой в наших краях.
0: Предки в этот день не советовали ссориться с близкими, лениться и спать допоздна, ну а люди, которые зависимы от астрологической информации, они сейчас ее и получат.
1: 28-й лунный день, он счастливый, дети ленивые, да и бог с ним, пусть они будут ленивые, если день счастливый.
0: И самые счастливые из всех счастливых, это, конечно, дети, потому что им сегодня дали возможность вообще просто повалять дурака.
1: 28-й лунный день удачен для начинания новых и важных дел различного рода и характера, болезни окажутся не опасными. Хорошо об этом знать в пятницу, когда все врачи уходят, значит, на уикенд. К снам не следует относиться серьезно, даже если вам снилось что-то обнадеживающее. И вообще в этот день надо стараться быть в приподнятом настроении, вглядываться внутрь себя и контролировать эмоции с той точки зрения, что они не должны быть ни в коем случае негативными.
0: Слушайте, вот так вот. Ну и тут опять-таки, видишь, ты как ты сказал, сны там, не надо на них там заострять внимание, даже если они очень обнадежны. А если страшный сон был, допустим, получается...
1: Тем более, надо подумать, что это, знаешь, это была на самом деле черная комедия. Если был страшный сон, его не надо трактовать как фильм ужасов или там антиутопия. Это значит, кто-то там шутил из режиссеров ваших снов.
0: А сейчас совершенно серьезная информация, но очень такая яркая. Дело в том, что Шизгарта выходит при поддержке мебельного салона Lex Interior, что на Красно 89 находится. Многие заезжали, облизывались тогда уже и на коллекции элегантных диванов, стильные спальни планировали себе поменять, современные гостиные, функциональные кухни, системы хранения. И вот наступил час, когда время действовать. До конца этой недели это нужно успеть. Дело в том, что весенние цены, то есть те самые скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей, как раз и сейчас присутствуют в магазине Lex Interior.
1: Ну, а тот, кто примет это решение и подействует до конца недели, тот получит еще в нагрузку, в хорошем смысле слова, еще и экспертизу консультантов, которые подберут вам мебель, доставят в удобное для вас время, соберут и даже расставят ее у вас дома.
0: Итак, Lex Interior скоро откроется на Красно 89. Вся информация, конечно, в интернете есть, и номер телефона 28 00 88 99.
2: Партнер шоу «Шизгара» Lex Interior.

0: Потренируем память. Вспомним всех, как поется в этой песенке. Кстати, на 7 часов 13 минут. Не забудьте, какие у вас планы на грядущие хотя бы полчасика. Слушать-то не переставайте. Частоту 88.6. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. С нами действительно просто забыть о ваших планах. Можно засидеться у приемника, но вы на шизгару дойдитесь, а сами не плашайте.
0: Уважаемые семейные люди, у вас сегодня есть большой повод отметить Международный день семьи. ООН. А кто еще? Пригласила всех отмечать этот праздник, и причем не просто отмечать, еще и задуматься в этот день о повышении осведомленности о роли семьи.
1: А потому что некоторые не знали, что так можно, да, как пел один певец, некоторые женятся, а некоторые и так. Посмотрели мы статистику, и оказалось, что в 23-м году самые высокие, ну, вообще общие показатели по количеству свадеб в Европе были зарегистрированы в Румынии и в, внимание, в Латвии. 5,6 браков на 1000 человек. В принципе, это показатели латвийские. Но не спешите пока делать выводы, потому что больше всего разводов были зафиксированы в Финляндии. Там было 2,1 развод. Но больше всего разводов вообще было в Латвии 2,8 человек, точнее 2,8 развода на 1000 человек. Если 2,8 умножить на 2, получается 5,6. Не закатывайте глаза, это значит, что каждый второй, кто женился, развелся. Вот в чем дело. Поэтому
0: отгуляли праздники, делили подарочки, воспользовались подожди, да, разводиться, у нас еще подарочная карта там 4 месяца действует.
1: А все почему? Потому что не отмечали этот праздник и не пошли по стопам людей из ООН, не знали до конца, что значит вот эта семья. Вот для этого и придумали день осведомленности о роли семьи в обществе.
0: То есть люди сначала поженились, а потом решили задуматься, а что, собственно говоря, мы создали? Что представляет вся первичная социальная ячейка? Ну и, кстати, если говорить про сами свадьбы, ну, про сами праздники, что ли, там, это самое низкое количество свадеб в Словении, а, как ни странно, еще и в Италии. То есть, казалось бы, вот все эти фильмы веселые там про итальянские свадьбы, про там бурные торжества, ну и вот какая есть статистика, такая уже и есть. Еще сегодня Международный день климата. Ну, с этим, как бы там, в Италии у них свой климат, свадеб мало, климат ничего себе.
1: Я, наверное, не совру, если скажу, что это тоже ООН придумала для того, чтобы как-то продвигать в массы вот эту осведомленность о том, что есть такой климат, что не каждый день бывает так жарко, что может быть еще и холодно, а если ты будешь вести себя неправильно, то неважно, будет жарче, чем надо, или гораздо морознее, чем надо, все пойдет, в общем, в крифе в кость.
0: Ну, помнишь, про день скептика несколько дней назад мы плотно говорили, это человек, который все не просто там сомневается во всем и бурчит. Он человек, который досконально хочет докопаться или до первопричины, или до какой-то статистики. И поэтому, когда человек говорит, еще такой, что за климат, где мы живем? Говорит, подожди, а посмотри, как живут там. Там вообще, вот там полный кирдык. Типа у нас вполне еще даже ничего. И с той палитры сегодняшнего эфира, который мы можем вам предложить, там же все будет меняться. Все сменять друг друга. Там значит, культура, потом автомонитор, там, допустим, новости спорта, опять автомонитор, погодная составляющая.
1: Нет, мы не сошли с ума, все действительно так будет, но строго по плану.
0: Ну, а вот в калейдоскопе плана как такового нету, но то тоже все сменяет друг друга. И сегодня, кстати, отмечается день калейдоскопа.
1: Оптический прибор в виде трубки с расположенными внутри зеркалами был изобретен и запатентован в 16 году 19 века шотландцем сэром Дэвидом Брюстером. Физик, посвятивший свою жизнь оптике, ставил опыты, изучая поляризацию поглощения света, и Брюстер открыл вот это двойное преломление лучей в искусственной среде, сделал ряд других важных наблюдений, а потом понял, что можно создать прибор для того, чтобы наблюдать чудеса преломления и отражение, и крутить его, чтобы менять узор и, в общем, больше не ходить в Академию шотландских наук, а просто заниматься тем, чтобы проводить нормально вечер с этими веселыми огоньками.
0: И ты знаешь, понимаю, что когда человек прокручивает вот этот самый калейдоскопчик, с одной стороны, он предполагает, что будет поступательное движение, там будет меняться картинка, но согласись, все-таки это похоже на какую-то импровизацию, как, в принципе, и часть нашего эфира, которую мы тоже будем вот воспринимать именно как импровизацию.
1: Да, а пик калейдоскопов пришелся на 60-е и начало 70-х годов 20 века. Было создано общество калейдоскопов имени Брюстера, и, наверное, здесь не обошлось без периода психоделии, увлечения всевозможным расширением сознания, и здесь калейдоскоп самое оно то.
0: Ну, теперь сам выкручивайся. Я пытался вот 30 секунд назад на эфир продолжение выйти.
1: А... Так а чего? 7 часов 19 минут.
0: Круто!
1: Идем дальше, продолжаем, что называется.
2: Жизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Радио Рос. Латвия. Реклама. Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество аукционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер».
1: У кого-то сегодня важным событием будет обновление интерьера с помощью наших партнеров в «Лекс Интерьер», а кто-то вспомнит, что уже когда-то 15 мая в разных годах что-то очень великое происходило.
2: Ну, смотрите, например, в 1501 году в Венеции Оттавиано Петруччи открыл первую современную музыкальную типографию, выпустив книгу нот, напечатанную с использованием подвижного шрифта. Имеется в виду, что наконец-то сообразили, что когда ты переписываешь эти ноты, надо же каждому раздать экземпляр, это ужасно муторное дело. И тут появился подвижный шрифт, когда все это набрал и напечатан с одного, как сказать...
1: Первоисточника.
2: С одной матрицы, да, для всех сразу. И так это увеличило количество музыкантов, которые играли правильно то, что композиторы написали.
1: Ну и сразу оркестры стали более масштабными. Это раньше там, допустим, говорит, я хочу, дирижер говорит, мечтаю, чтобы у меня в коллективе было там, допустим, 20 музыкантов. И чувак, который там у них ноты переписывает, говорит, мамма мия, можно я уйду куда-нибудь в монастырь, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. И тут, когда вот эта машина говорит, да бери, хоть 100. Хоть вот сколько на сцене влезет, на всех хватит.
2: Этих думаю, знаешь, количество людей в оркестре зависело от возлияний, да, не от количества нот, потому что их увольняли не из-за того, что они неправильно играли, а от того, что они по пятницам не приходили на генеральные репетиции.
1: Ты что, полбеды на репетиции, они на спектакли и премьеры не приходили. Немецкий астроном Йохан Кеплер, который приходил вовремя, опубликовал свой третий закон движения планет. Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей орбит планет. И тут люди, которые в автосервисах работают, услышали знакомое слово «полуось», но не поняли, к чему мы все это дело вспомнили. Знайте, что полуось бывает не только при исполнении ваших прямых обетов.
2: Ее можно даже еще возвести в куб. 15 мая 1637 года в Харлеме, что рядом с Амстердамом в Нидерландах, состоялось грандиозное торжество в честь выведения первого черного тюльпана. На самом деле там история заключалась в том, что он был не совсем черный, он был почти черный, то есть такой темно-лиловый. И вообще, между прочим, если так голландцев попытать, мне кажется, что кто-то из них расколется, что все это вымысел, причем вымысел француза, потому что все это восходит к роману «Черный тюльпан» Дюма отца, в котором он как раз и описал эту историю по выведению черного тюльпана.
1: Я хочу похвастаться, тут когда был там на прошлой неделе День матери и другие праздники, там на улице Краста приехал на самую большую плотную

0: смогли действительно за это время достичь чудес.
1: Заслуживают уважения. Понимаете, тут мирная позиция. Люди выводят тюльпаны, а английский юрист, заметьте, Джеймс Пакл, ну, юрист он, чем работает там? Бумага, некоторые думают, работа там с клиентами, там, не знаю, заседание суда какого-нибудь. Нет, запатентовал человек первый в мире пулемет, ружье Пакла. Все говорят, а он точно вообще юрист? Говорит, что да. А можно у него диплом посмотреть? Он говорит, пулемет так наводит. Он говорит, сейчас или потом.
0: Ты представляешь, что он всю жизнь сталкивался с тем, что ему нужно было то ли защищать, то ли обвинять людей, которые приступали на закон. И озлобился на самом деле. Просто озлобился. И поэтому пошел вот по кривой дорожке, начал изобретать оружие массового уничтожения.
1: Ну, кстати, почти полтора века на новое оружие вообще никакого там ажиотажа не было. Война считалась чем-то вроде рыцарского турнира. Там пум-пум.
0: Один на один.
1: Один, да. Давайте выйдем, давайте помаршируем. Вот. Ну а потом уже тактика, стратегия и все такое прочее пошла.
0: В 1855 году, 15 мая, в Париже открылась всемирная выставка, где, среди прочего, показаны первые газонокосилки, стиральная машина, первая непромышленная швейная машина «Зингер» и безопасные, кстати, спички. Вот, вот это была выставка, я тебе скажу.
1: Прорыв.
0: Да.
1: Вот. Проходит буквально там каких-то 50, там, с ней 47 лет, и Португалия в этот день, 15 мая, объявляет себя банкротом. И народ такой, подожди, что, вся страна, что ли? Да, португальцы, сэр.
0: Ну, а что значит, когда в рамках всей страны объявляет тут себя банкротом? Это означает, что денег я вам не отдам, остановитесь в очереди, когда будет лучше у нас с валовым продуктом, тогда подумаем.
1: Когда у нас Рональду вырастет, вот тогда мы подумаем.
0: И начнет платить эти налоги. Вот.
1: Слушай, ну есть города, где люди деньги зарабатывают, а есть города, где люди деньги тратят в основном. Ну, один из... А кто-то на этом зарабатывает при этом. Один из таких, наверное, Лас-Вегас. Вот именно этот город основали в 1905 году, аккурат 15 мая.
0: А в 1921 году, 15 мая, Конгресс штата Нью-Йорк дал право местным властям вводить цензуру на танцы и танцевальные костюмы. Потому что, судя по всему, расцвет джаза привел к тому, что люди начали танцевать так, как им и не снилось раньше, и костюмы стали такие возмутительные появляться, что надо было принимать меры. Но, в общем, вот взяли и приняли.
1: Ну и давайте закончим тем, что в 1934 году здесь, в Латвии, переворот был организован премьер-министром Карлесом Ульманисом, военным министром Янисом Балуадейсом. Ну а что потом произошло, все мы учили историю или доучивали ее потом. В Риге 7:34.
2: Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Radio Rocks. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на севере города будет прохладнее.
0: Шизгара.
6: Теперь нам с этим жить.

0: 7 часов 43 минуты, вы не сошли с ума, вы правильное направление выбрали для того, чтобы формировать фундамент своего утра. Это Шизгара, это радио Рок Шизиги, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов, и что касается мнения большинства, то все в ваших руках. Я имею в виду, расскажите всем про то, как вы проводите утро, и может, вас будет большинство.
0: Смотрите, получается так, что сейчас пора отпусков начнется, многие сорвутся с насиженных мест. А как же тогда с частотой 88,6 быть? Возьмите с собой. Нет, не частоту, она здесь в Риге останется. Просто-напросто в любом своем телефончике, в любом планшетике можно при и подключении к интернетику быстренько набрать radiorocks.lv. И вот, слушай свою любимую музыку и свое любимое шоу.
1: И, кстати, об отпусках. У нас сегодня в плане изобретения, изобретение чего-то, что очень тесно связано с отпусками, потому что здесь изобретение целой профессии, профессии стюардессы.
0: Потому что придете, вот, понятное дело, спецконтроль в аэропорту, потом там кому надо что-то в дьюти-фри, там с другими людьми очень важными познакомитесь. А потом, когда попадаете вот в лоно самолета, к вам же не бежит там командир корабля: блин, смотрите, кто пришел, а, усаживать воду. Нет, я хозяйка воздушной квартиры.
1: Зависит от того, какой вы билет купили. Иногда, знаешь, бывают такие билеты и такие способы перелетов, когда к тебе прям даже пилот бежит и говорит: смотрите, кто пришел.
0: Хотите ко мне на коленочки, например? Да. Итак, далекий 1930 год, 25-летняя Элен Чёрч стала первой в мире стюардессой.
1: Вообще-то Элен собиралась стать пилотом, на самом деле. Поступила в авиашколу, но была девушка болтливая, симпатичная, на нее обращали внимание, чем она пользовалась. И многие свои мысли, которые могла бы попридержать, она, для того, чтобы это внимание еще пуще разрасталось, она их высказывала вслух. В том числе и та идея о том, чтобы сделать отряд таких Sky Girls, которые будут, ну, там, обслуживать пассажиров во время полета, улыбаться им, и одним присутствием своим опровергать идею о том, что летать, в принципе, опасно.
0: И были люди, которые, кстати, зацепились за эту Ленкину фантазию и говорят: слушай, а что, девчонка, смотри, инициативная, клевая, да? Давай еще таких наберем. Говорит: ну сколько? Ну давай, вот сколько пальцев у тебя на руке? Человек говорит: 7. Говорит: серьезно, что ли? Да ладно, говорит, шучу, 5.
1: А сколько у нас самолетов?
0: А чувак говорит: слушай, ну давай, ты сказал слово 7. Ну давай возьмем. Это вот первый отряд, кроме Лены, Лена была 8-я, вошло 7 девушек. Ну и какие же требования предъявлялись теми людьми, которые вот этот самый отряд Sky Girls себе?
1: Я, знаешь, думаю, что требования и сейчас могли бы быть ровно такими же. Ну смотри, во-первых, они должны быть незамужними. Во-вторых, они должны быть моложе 25 лет. В общем-то, одно и то же. Весить не более 52 килограммов, что сейчас уже может стать проблемой. И ростом должны быть ниже 5 футов 4 дюймов, то есть ниже, чем 1,62. То есть, получается, такие были маленькие, легенькие, очень молодые и незамужние стюардесски.
0: Плюс они к этому еще требования образовательно-медицинского характера выдвигали. Говорит: хорошо бы, если бы все они были дипломированными медсестрами. Говорит: подожди, говорит, это что же нам? Нужно там таких... еще и чтобы она до этого еще и тратила время, там бюджет какой-то, там изучала основы медицины. Говорит: да, хотелось бы так. То есть рассматривать мужика на хозяина этой воздушной квартиры никто не собирался. Говорит, но исключительно девушка должна быть.
1: Ну, понимаешь, мужик, во-первых, был бы крупнее, а это уже лишняя нагрузка на самолет, значит, меньше чемоданов и вообще риск. А что касается стюардессы, то пойди найди медбрата, который пойдет работать не по специальности, а каким-то там стюартом летать между чем там Нью-Йорком и Вайомингом.
0: Да плюс они еще и курят, все эти медбратья, несмотря на то, что вроде как медицина заменяется. Вот, говорит, а где он там все это будет делать?
1: Учитывая 30-й год, они там курили как паровозы все, и, наверное, даже в самолете.
0: Ну, смотрите, помимо того, что девушка должна быть вот этой миниатюрной и образованной с точки зрения медицины, они должны были все равно переносить багаж, чинить сломанные кресла, заправлять топливом самолеты, представляете? Ну и помогать пилотам закатывать потом вот это самое средство передвижения в ангар. То есть самолет-то был такой еще...
1: На самом деле это бизнес-идея. Это вовсе не о том, чтобы там девушки улыбались и как-то успокаивали тех, кто боится летать. На самом деле убили не двух даже, а, по-моему, 5 зайцев, по крайней мере. Потому что, во-первых, симпатичные красавицы всех встречают на борту. Если что, могут сделать... ну, там, какое-нибудь искусственное дыхание человеку, который перепугался уж совсем. Что еще? Починить кресло, разумеется. Я удивляюсь, как они там не написали, что у них должны быть кулинарные способности, что они должны прямо вот на ходу умудриться что-то из чего-то там...
0: Как у нас кулинарная рубрика сцепить. Идет, да. Допустим, каждый день, вот соотносительно того, что в Шизгаре сказали, а сегодня день там бананового кекса, и давай вот... При подлете, пролетая над Сан-Франциско, посылаю всех к ядрине фини и еще и кексы делаю.
1: Ну, а что касается заказывать самолет в ангар, то, по-моему, сам Бог велел, если уж прилетели куда-то, и в команде есть стюардесса, пригласить ее помочь обязательно.
0: Ведь, а кто у вас паркует самолеты? Стюардесса, что ли? И пилоты говорят, да, а что, бывает по-другому? Вот такая стюардесса по имени Лена. С днем появления вот... Первый очень классный стюардесса.
1: Да и вообще профессия.
0: Шизгара выходит при поддержке мебельного салона Lex Interior на Красно 89. Время пришло поменять интерьер своего жилища на этой неделе. Те самые сладкие весенние цены и скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей.
1: Чем отличаются специалисты Lex Interior, так это тем, что они не только, понятное дело, помогут вам выбрать мебель, там как-то доставят ее по нужному адресу, они еще помогут вам ее собрать на месте и расставить в нужных местах в вашей квартире. Причем, как с точки зрения изобрести эти места, показать, куда это будет правильнее ставить, так и физически просто взять и перетащить какой-нибудь тяжелый шкаф или диван.
0: Время воспользоваться вот как раз этими суперскидками и радушием коллектива Lex Interior. Краста 89, номер телефона 28 00 8899.
2: Партнер шоу «Шизгара» Lex Interior.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Женева! Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество аукционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: подбираясь к кулинарной теме, должны сказать, что это скучно, когда ты каждый день ешь одно и то же, там, например, хлопья или овсянку.
1: А вот она ему сейчас кричит: «Don't speak, не болтай, ешь давай, я на работу опаздываю». И иногда мы едим что-то в этот день, потому что это блюдо придумано именно аккурат к вот той самой дате, а иногда и пьем, как, например, сегодня. Сегодня, наверное, главное событие – это день сока с мякотью. Но, по сути дела, это день нектара. Сок с мякотью – это же есть тот самый нектар.
0: Или свежеотжатый.
1: Ну, или такой, или смузик, в конце концов.
0: Утренний, в общем, напиток, поэтому можете взять себе на заметку.
1: Или взять с собой в дорогу, в конце концов. Это главное там…
0: Выпить вовремя, пока осадок не осел.
1: И выпить до тот момент, пока ты резко не затормозил. Потому что бывали ситуации, потом раз, бац, и потом это «здравствуй, чистка салона».
0: Подожди, а в ваших современных машинах же должны быть эти держатели специальные для стаканчиков.
1: Знаешь,
0: вместо пепельниц.
1: С профессионалом тут ни один подстаканник не совладает. Вот если человек поставил задачу, то потом, казалось бы, потом говорит: «Слушай, ну у тебя же все было, и там место, и подстаканник, как же так делал?» Не знаю. Шибко торопился, наверное.
0: А чтобы жить было веселее, скажем, что еще сегодня кое-где отмечается праздник в честь чипсов.
1: Чипсы?
0: Шоколадных чипсов. Тоже утренний напиток. Ну и для тех, кто планирует вечеринку, сегодня день коктейля «Цезарь». Это почти то же самое, что и «Кровавая Мэри», только с ворчестерским соусом.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Для разговоров о расколе фракции «Нового единства» нет оснований. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Парламентская фракция «Нового единства» едина, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованы, заявил глава фракции Эдмундс Юрьевиц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юрьевиц сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юрьевиц добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексен. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу.
2: Про расследование.
1: Вечером в четверг правоохранительные органы освободили задержанного по так называемому делу лесопромышленников и отстраненного от должности директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Кронбергса в четверг по поручению прокуратуры задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в связи с противодействием уголовному процессу. В четверг в отношении 10 лиц проводились процессуальные действия. Большинство из этих лиц вчера были допрошены. В настоящее время меры пресечения не применяются никому, поскольку меры пресечения могут применяться только к подозреваемым или обвиняемым. В настоящее время ни один человек не имеет такого статуса. Единственным лицом, которое было задержано в том смысле, как это определяет уголовно-процессуальный закон, был Кронбергс. В связи с противодействием уголовному процессу в четверг в активной фазе расследования.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзема пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха плюс 17, плюс 22 градуса на востоке страны и на части побережья до 12-16 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На севере города будет прохладнее. Елена Симонова. Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
5: Знаешь, ну понятно, в Lex Interior профессионалы все объяснят, а вот тут посыл такой, главное, это не радует, там отражение в зеркале, там и дни в календаре, а то чувак взял и перепутал в пятницу, сказал, не радует отражение в календаре и наличие каких-то дней в зеркале.
6: А знаешь, все равно позитивный выхлоп, потому что пятница позволяет сделать практически все, что угодно, особенно поутру. Доброе утро.

0: Вы опять про зеркало, я это вижу сам, вот меня радует. Привет, люди, которые с утра пораньше включили свой радиоприемник, и настройка его не меняется, это 88,6. Радио Рокс Рига, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Вы знаете, нам все равно, куда вы сейчас отправляетесь, или не отправляетесь вообще, на работу, домой, или решили провести с нами время на кухню.
0: В общем, если даже вы просто третьим хотите с нами быть, мы открыты для предложений. И рекламодатели тоже, мы тоже открыты для предложений. Да. Смотрите, цифры какие. Это уже не цифры для рекламодателей, это просто для всех нас пригодится. Пятница, 15 мая, у нас ближайшее, что сегодня стартует чемпионат мира по хоккею. Он подробно будет сегодня, конечно,
1: освещен.
0: Кстати, новости спорта в 9.25, как обычно, да. При поддержке магазинов «Женева». Супер, точно выходим, если что. До лета 17 дней, до чемпионата мира по футболу 27 дней, Лигу 40 дней. Ну и хватит, пожалуй. Какая температура будет на Лигу, это и сам папоротник даже вам не скажет, и цветок его вообще не... Цветок молчаливый.
1: Папоротник вам тоже не скажет.
0: А вот про рекорды синоптические сегодняшнего дня можем вспомнить.
1: Да, самая низкая температура была 0,3. В общем, почти заморозки в 1954 году. Время тогда холодное было. Самая высокая в 1974, 25,9. Ну, а в общем, нам тепло и приятно, что в 23 году мы тоже от этого недалеко ушли. 25,4 был рекорд в 23.
0: Понятное дело, мы говорим именно о рижских рекордах, потому что страна большая, валуксны могли удивить кого-то минусами, ну а Даугавпилс и Резекна, они как любят топить. Там потом наши эти самые там плюс 25 и дети говорят, ай, у нас в Ороклянах там это... Там и 27 было.
1: Некоторые, конечно, удивились, когда ты сказал, что страна большая. Но для того, чтобы температура действительно была различна, этого расстояния хватит.
0: Знаешь, у меня, наверное, повторяюсь уже, самый шок был, когда перепад между Мерсраксом, ну, представляем это, за Юрмалой, и Лелупе был, по-моему, 11 градусов. Вот одно лето. Вот...
1: Что они там делали?
0: Кто?
1: Я имею в виду...
0: Градусы, группа градусов.
1: Нет, Лелупе, что они делали в Лелупе, чтобы так опустить температуру?
0: А что они делали там, в Мерсраксе, чтобы так поднять? Она,
1: понятное дело, костры жгли или концерт устроили какой-нибудь.
0: Причем это был, знаешь, такой вполне себе рабочий день, и вот... Ну, подуло от окна, скажем так. Давайте так, на окно пока не будем пенять. Посмотрим, что у нас в лунном календаре сегодня.
1: 28-й лунный день. Счастливый. Дети, правда, ленивые, которые родились в этот день. Но когда они еще там вырастут, ленивыми станут? 28-й день удачен для начинания новых и важных дел различного рода. Болезни окажутся не опасными, а к снам не следует относиться серьезно. Причем независимо от того, сны были страшные или очень веселыми. Просто, ну, не относитесь к этому серьезно, не надейтесь на то, что это когда-нибудь сбудется. Сегодня нельзя валить деревья, сегодня нельзя рвать и дарить цветы. Рекомендуется соковый голод. Обратите внимание, мы говорили, что сегодня день сока с мякотью, и как раз соковый голод, это когда от всего отказываешься, только это значит сок и пьешь.
0: Можно повторить?
1: И мякоть жуешь.
0: Вот такой. Да. Еще два сока сюда, пожалуйста.
1: А еще очень важно сегодня беречь зрение, а лучше поменьше читать и не смотреть на яркий свет. Ну, а в плане чтения это все справились, и так немного читаете.
0: Ну, а сварщик без вас сегодня как-нибудь переживет, и не будете смотреть в кои веки на его сварку. Посмотрите-ка лучше по сторонам своего жилища. Может быть, давно пора поменять интерьер. А вот вам как раз информация от мебельного салона Lex Interior, что на Краста 89, где элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, кухни весьма функциональные, системы хранения, но на этой неделе нужно успеть смотреть, сегодня пятница, скидки до 50%. Вот они-то сладкие, настоящие весенние цены от Lex Interior.
1: И там, конечно же, просто растеряться с выбором. Вам помогут профессиональные консультанты выбрать то, что вам подходит больше всего для вашего пространства, доставят в удобное для вас время вашу мебель, соберут ее на месте и даже расставят по местам в вашей квартире.
0: Чем хорош еще Lex Interior, там парковка большая, бесплатная для клиентов, поэтому приезжайте хоть всей семьей, каждый на своей машине, походите, подумайте, поговорите с консультантами. Lex Interior, Краста 89, телефон Телефон 28 00 88 99.
2: Партнер шоу «Шизгара» Lex Interior.

0: Мы не знаем, какого цвета ваш радиоприемник, какой бы он ни был, хоть хаки, хоть разноцветники, да розовый в конце концов.
1: А какие бывают теперь радиоприемники? Вот они, в принципе, должны были как-то потерять за этими гаджетами какую-то такую очевидную окраску. Надо создать движение по цветным радиоприемникам.
0: Прекрасно. Слышите, вот Титов.
1: Видишь человека с каким-нибудь оранжевым кубиком, понимаешь, что это не просто оранжевый кубик, а это радиоприемник.
0: А ты про этот, я думал, у него на животе кубики, знаешь, идет человек. Видишь, кубик у тебя, да?
1: Эти кубики обычно не оранжевые, а если оранжевые, значит, кто-то сгорел.
0: На оранжевых чаще всего сейчас горят. Ставьте на Радио Рокс.
1: Да.
0: Теперь поговорим о, о себе. Это Шизгара. С утра пораньше. Почему не пообщаться? Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов.
0: Люди мы семейные. И у нас сегодня в поводах как раз всех членов наших семей поздравить Международный день семьи. Знаете, бывают семьи вообще международные. Это когда, знаешь, такой смешанный брак. Там на салате из языков начинают говорить. Прикольненько на самом деле. Ну, а по количеству свадеб как таковых вот в ЕС чемпионы, по-моему, живут на берегах Дуная, это румыны. У них там на 1000 человек чуть менее 6
1: свадеб
0: гуляется. В Латвии, как ни странно, тоже со свадьбой. Ну, не так, конечно, как у румын. Может быть, не так весело там. И гугуц и почтальон не каждому приходят там с поздравлением. Но в Латвии 5,6. Ну, а вот свадьбы бывают, погуляли-погуляли, а что потом?
1: А потом что? Потом они должны были знать, что такое семья и семейная жизнь. Потому что иначе все доходит до развода.
0: Да ладно? Здесь
1: на первом месте ПС Латвия, потому что 2,8. Но это данные 2023 года. Сейчас, может быть, надо надеяться, что как-то изменилось в лучшую сторону. В общем, 5,6 на 1000 заключили браки, 2,8 браки эти прекратили. То есть, получается, каждый второй.
0: Слушайте, ну я, как человек, который определенное количество свадеб посетил как ведущий этих мероприятий, могу сказать, что даже пока... Почему даже? Так получилось, понятное дело, что никто не застрахован. Вот, может, не подумали сначала. Я не то, что подбивал статистику, а кто из тех, кого я там, как душка-пердушка, женил, кто потом вот сохраняет статус первичной социальной ячейки. Ну, больше все-таки тех, по-моему, кто... Хотя, знаешь, не со всеми же связь поддерживается. И тоже, может быть, замылился глаз.
1: А я думаю, что, знаешь, вот тебе надо задуматься о том, чтобы вот так вот празднично, значит, помогать отметить не только день свадьбы, но и день развода. Тогда люди будут понимать, что развод — это определенные траты, определенные ответственности. В общем, несмотря на все, вот если готов пойти на такое, тогда давай.
0: Если я с такой фигней выступлю, вот человек приходит, говорит, а вы как вот насчет провести мероприятие? Говорит, а давайте я вам сразу разводик еще делаю.
1: Оплатите заранее, разводик все равно же через год разведетесь.
0: Думаю, сразу там молва пойдет, скажет, нет, этот не продвинутый, а двинутый какой-то.
1: Да, в отношении этого дня, кстати, надо сказать, что в 2021 году была статистика о том, что примерно 40% взрослых, они вообще никогда не были вот в этом партнерстве. Причем не официальном, не каком-то даже гражданском. То есть праздник он придумал правильно. Людям надо объяснять, что такое семья и зачем это
0: и как
1: сближение между людьми.
0: Ну, а свадьба — это, конечно, еще и цветы. В некоторых странах сегодня день подарка цветов. Вот. Люди покупают, дарят букеты тем, кто важен и дорог, особенно если нет возможности сказать это лично. Есть такая действительно форма «напомнить о себе». Вот помнишь, мы там с Flowershop говорили, они там отправляют и вперед. Вот, и для общения между собой и придумали этот самый язык цветов. И тут сейчас едет какая-нибудь пара вот в автомобиле, слушает, говорит, слышь, вот, для таких, как ты, дебилоидов сказали, потому что ты забыл мне подарить тогда, чуваки, мы не по злобе. Ну, напоминалка нужна.
1: Да, но на самом деле надо знать, что вы дарите, чтобы не попасть в просак, потому что у каждого цветочка есть какое-то там свое значение. Ну, например, белые гвоздики — чистота, а желтые гвоздики — грусть и уныние. Каллы — красота, причем лучше их не дарить девушке, так говорят мужские цветы, а маргаритки — это вер, уверенность. Пионы – вот просто счастье. А подсолнухи – это не расти, давай и будь большим, а это обожание.
0: Слушай, я вчерашний эфир сразу вспоминаю насчет Маргаритки, там, когда королеву Марго мы вспоминали, ну. Дюма отца и все такое. Еще, Маргарита, помнишь, так и ты не забыл. А ты когда сказал, что цветы – это еще сигнал, прости, ради бога, я сейчас сразу вспомнил
1: так.
0: Ту часть старого города, где когда-то снималась сцена из «17 мгновений весны». Ну, там как этот Плешнев сказал, я устал, я ухожу. Помнишь,
1: да,
0: там?
1: Да, да.
0: А там же там цветочек стоял на окне.
1: Так.
0: А сигнальчик-то и не заметил. Поэтому, чтобы не доводить до какого-то трагического момента, изучайте этот самый язык цветов.
1: А я еще все-таки одно тут заметил такое, что не сказать невозможно. Репейник — это благодарность. Вот подарить букет репейников
0: —
1: это выразить благодарность. Вот это экстравагантно.
0: Помнишь, когда вчера вспоминали эту застежку-липучку, которую, в принципе, репейник-то и сподобил человека на это самое изобретение? Но... То есть собачка, когда на себе репейник притащила вам и...
1: Она благодарна вам.
0: За все.
1: Да, только репейников надо еще подождать, потому что лопухи цветут у нас, по-моему,
0: чуть тормозят лопухи.
1: Начиная с июля. Да. Кто? Надо разводить.
0: Вот,
1: вот так. Вот. Да, можно быть действительно на коне.
0: Давайте сюда главного по лопухам разведемся. Разберемся. То есть, оговорка по Фрейду. 8 часов 21 минута.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: На вопрос, когда же будет наконец тепло, с уверенностью может ответить сегодняшний день. 15 мая по прогнозу будет солнечно и до плюс 20. При этом сегодня пятница и, соответственно, утренний час пик должен реагировать меньшим, чем обычное, количеством транспорта на рижских дорогах. Сейчас движение в диапазоне от 4 до 5 баллов, 23 затора, но в сумме они не превышают 13 километров. Это немного. В общем и целом, обстановка на дорогах вполне благоприятная, при этом не обходится без традиционных затруднений на самых популярных и важных направлениях. Заторы около 10 минут или, возможно, чуть более на Густава Земгала-Гатва перед Бриебас в направлении порта, на Даугавгривас, на Карля Ульманя-Гатва в направлении центра, на въезде в город со стороны Елговы, а самая крупная пробка – от 20 минут со стороны Бауского шоссе. Картина, в общем-то, привычная. Сменим тему. Напомню, завтра и воскресенье в Риге пройдет веломарафон. Это означает масштабную реорганизацию движения в центре событий, набережная 11 ноября. Она будет полностью закрыта для транспорта с вечера пятницы до утра понедельника. Выходные движения будут ограничены или полностью перекрыты как в центре города, так и на мостах через Даугаву. Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты, а также учитывать возможные ограничения и перекрытия. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвциемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Oraflux, ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены, для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
5: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество аукционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Цинтери». Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Вчера в это время, вспоминая список именинников, естественно, дня вчерашнего, мы по семье Чайковских прошлись, потому что, ну, брат Петра Ильича имел честь появиться на свет именно 14 мая. Ну, а сегодня, во-первых, примите поздравления все рожденные аккурат в середине мая месяца. Молодцы! И все у вас сложится сегодня, в пятницу. Удобно отмечать, если что. Так, поздравили. Ну, теперь вспоминаем, кто из знаковых людей для человечества появился на свет тоже именно 15 мая.
1: Для того, чтобы определиться, на кого вы похожи больше или на кого вы сможете быть похожи, если дальше все так пойдет. Смотрите, в 1845 году, 15 мая, родился Илья Мечников, физиолог-иммунолог, создатель теории иммунитета, ну и, понятное дело, Нобелевский лауреат.
0: При денежках был Илья Мечников. Виктор Васнецов, это из мастер кисти.

0: Но раз уж враг, ну, в кавычках, конечно, а то теща сейчас обидится, если возможно,
1: ну, конечно,
0: обращает внимание на это, то, наверное, действительно затея стоящая. Ну и предложил издателям, был опубликован и не только в оригинале известен, но и во всевозможных интерпретациях типа «Волшебника изумрудного города».
1: Учитывая, что сегодня он отмечает Всемирный день семьи, а теща все-таки это тоже какой-нибудь член семьи, можно сказать. Поэтому смотрите, вот в семьях иногда, даже вот в каких-то перепалках, в каких-то, не знаю, таких приколов, подколок друг друга, какая-то истина появляется. Смотрите, насчет тоже семьи. Один из членов семьи появился — Пьер Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии, и муж — Марии Складовской. Так, да.
0: Значит, переходим... нет, еще у нас писатели остались. Я уж хотел сказать, переходим к кино и селебритис, потому что у нас их много сегодня. Из писателей важно. Сегодня день рождения Михаила Булгакова. И одновременно в этот же... Ну, не одновременно, а получается сколько? 20 годами позже, в 1911-м, родился швейцарский писатель Макс Фриш.
1: Слушайте, ну, понятное дело, мы сейчас в мир кино и там шоу-бизнеса должны окунуться, потому что Джон Гленн, режиссер 5 фильмов «Бондиады». Причем, знаешь, он, по-моему, еще и с несколькими Бондами сумел поработать. Ты фанат «Бондиады» был когда-то? Или так? Вот есть люди, которые просто ржут над этим фильмом, а есть те, которые... А по кайфу, я вот с любой момент включу, и там... Или не твое?
0: Слушай, нет, а я считаю, что это, конечно же, выдающееся достижение нашей цивилизации.
1: Спасибо, Алексей.
0: Да. Фильмы были лучше, но как многие, скажу вам, что когда-то было круче. Ну, то есть, вот те фильмы о Бонде, с которыми мы познакомились в 80-е, они, что ли, каким-то удельным весом большим обладали, чем самые последние.
1: Которые уже, ну, такой
0: Которые чуть меньше юмора. Они, в принципе, все делали настолько серьезно и с такими спецэффектами, что ты понимал, что они не шутят.
1: Для меня, наверное, Роджер Мур вот самый тот, знаешь, такой, да, балбес, ну и что? Вот там, мне втащили. По идее, при таком ударе я не 7 пролетов должен лететь, мне башку должно было оторвать. Ничего, а я пошел к нам и помог ее величеству.
0: Вообще, споря о том, кто лучший из тех, кто играл Джеймса Бонда, наверное, они могут часами длиться, потому что, ну, попробуй ты со мной поспорить, что Шон Коннери хуже, чем Мур. Да, ну и там, не знаю, там еще был.
1: Ну, потом были разные.
0: А потом
1: давай сейчас дам киношных вспомнить.
0: Давай.
1: Людмила Касаткина, это «Укротительница тигров» и «Большая перемена», «Принцесса цирка». На фильмах Людмилы Касаткиной мы росли по причине того, что родители волей-неволей смотрели. Ну и, конечно, вот «Помоги мне», «Не виновата я», «Светлана Светличная». Вот опять-таки, вот почему говоришь «Светлана Светличная» и вспоминаешь сразу вот эту вот яркую роль из... хотел сказать, переломные бриллиантовые руки. Хотя вообще красивейшая женщина, к сожалению, вот, ну, вот судьба, вот, может быть, ну,
0: то есть ты имеешь в виду, была большая судьба актриса одной роли.
1: Да, да, да.
0: Да, ну, на самом деле, одна роль такая, что вот применяла ли бы она вот эту звездную одну роль на, скажем так, пяток ролей чуть менее заметных? Думаю, нет. Вообще,
1: согласен. Вот, ну, говоря о красивых женщинах, мы должны сказать, наши красивые женщины, самые красивые в мире, милые рижанки и не только рижанки, вы же выписываете журнал «Люблю»? Конечно, красивый модный журнал для любящих дам, постоянные рубрики, там и «Светская жизнь», о чем говорят, о звезд Латвии, в конце концов, о женском здоровье, о том, как женщина любит готовить, и как любит женщину, которая любит готовить, интерьер, гороскоп и многое-многое другое. Подписываемся на журнал «Люблю» и на журнал «Люблю Лайф». Так, ну и мы давай пойдем к людям, которые имеют отношение к рок-музыке и к музыке вообще.
0: А у нас их, по крайней мере, два сегодня. Один — это Брайан Ино, тот самый клавишник из Roxy Music, который потом ушел и прославился в сольной карьере еще больше. Да еще потом стал рисовать и совсем, ну, как бы затмил всех.
1: А еще, смотри, человек, которого мы в русской транскрипции могли бы, ну, или его коллеги за глаза бы назвали «Старичок».
0: Старичок.
1: Ну, потому что фамилия не Олдфилд, ну, и как бы там вот Майк Олдфилд родился сегодня, рок-музыкант, мультиинструменталист, Миш, человек, кстати, Чайковского мог бы сыграть, но не играл.
0: Да, в общем, смотрите, вот даже если вы не запомнили имена всех, кто родился сегодня, наверное, запомнили, чем они отличились. Это такой день, когда рождаются или празднуют день рождения люди, у которых вот такие достижения впереди.
1: Ну и вы

0: сравниваете, с кем вы больше пересекаетесь, с умницей и лауреатом Нобелевской премии, с человеком, который нарисовал там Ивана Грозного, Алёнушку и трех богатырей на одном, может быть, холсте даже, или человека, который закрепил себя на сцене как такой четкий прекрасный рок-музыкант, или просто красивая женщина, которая сказала: «Не виновата я, он сам пришел».
1: Шискара. Твое лучшее утро.

0: Реклама.
1: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», «Лонжин Тисот Цертина», хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на «Тербатас 9», в торговом центре «Акрополе Альфа», в интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницепс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницепс АБЦ.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21. 1 градуса на севере города будет прохладнее.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: 8.45, это день рождения художника Васнецова. Наверное, как раз вот все краски достал человек и думает, с чего бы начать сегодня. Привет еще раз всем тем, кто родился в этот день, 15 мая. Все песни ассортимента Радио Рокс в вашу честь звучат исключительно. Да и все шутки и вообще попытки эту пятницу сделать с таким классным аккордом, это тоже, конечно, посвящается исключительно вам.
1: А день сегодня уникальный. Уникальный не потому, что день рождения, а потому, что было так много событий, вероятно, в этот последний месяц весны, особенно в его середине, что он запомнился на долгие годы. Смотрите, 15 мая 1940 года в Сан-Бернардино, Калифорния, братья Моррис и Ричард Макдональды открыли ресторан, который как назвали? Конечно же, Макдональдс. Это был вообще первый Макдональдс. Он тогда был не очень успешный и даже не очень популярный. Но знали, что там работают симпатичные парни, что вроде они стараются на совесть, там мышей не подкладывают в свои пирожки и так далее.
0: Ну и многие, кто посмотрел потом художественный фильм по этим документальной этой всей истории, уже знают, что известный на весь мир компанию сделал, конечно, другой человек, Рэй Крок, который успел побывать продавцом бумажных стаканов, джазовым музыкантом. Ну и в итоге коммивояжером он себя нашел и ездил по городам и пытался продавать тогда смесители такие.
1: Ну, миксеры, на самом деле, как бы вот эти, знаете, которые стояли с доподобных времен, в особенно американских уж ресторанах, где взбалтывали все, что там можно взболтать.
0: В том числе и эти соки с мякотью, о которых сегодня мы тоже говорили.
1: Вот, которые, да, братья Макдональд делали.
0: Наверное. Ну и вот и натыкается он, значит, на маленький ресторанчик. Как тебя зовут? Меня зовут Ричард. Можешь говорить громче? Ричард меня зовут. А что так не уверен? А это кто? Это мой. Моррис, мой брат. Как фамилия? Макдональдс. Ну, ржачная фамилия. Ну, давайте будем общаться.
1: Ну, и на самом деле приложил все усилия Рэй Крок, который был, в общем, как бы знаток того, как можно из чего-то подающего надежды сделать что-то большое. И говорит, давайте, ребята, я у вас куплю франшизу, открою сам ресторан свой и попробуем, как это будет получаться. И на самом деле вот тогда и пришел успех. В 55-м году в Иллинойсе открыл первый ресторан Крок, и потом уже в 65-м году по Америке работало 700 ресторанов.
0: Я вообще, когда вот читал эту всю историю, я так думаю, перепроверить надо. Ну, неужели вот 700 уже в то время? Блин, было, представляешь, вот это...
1: А может, это, на самом деле, феномен вообще франшизы как таковой, потому что именно Макдональдс является хрестоматийным вот таким вот образцом, да, потому что Крок же тоже не сам все это делал, он тоже раздавал право открывать рестораны, и вот хочешь, открывай, только называйся Макдональдс, а я буду контролировать тебя, потому что у нас есть несколько правил, которые должны соблюдаться, иначе люди не пойдут, в том числе там доступность, маленькие цены, чистота, ну и вот эта скорость приготовления, которая позволила им называться именно фастфудом.
0: Как ты сказал, там справа, там хочешь справа, хочешь слева, везде они как грибы стали появляться. Ну, а мы расскажем о нашем предложении, предложении от наших партнеров. А наши партнеры — это мебельный салон Lex Interior, что на Краста 89. Именно на этой неделе стоит успеть. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Вот они, так называемые весенние цены от прекрасного магазина Lex Interior.
1: А в Lex Interior специалисты обладают исчерпывающей экспертизой для того, чтобы посоветовать вам именно то, что подойдет в вашем пространстве, будь это квартира или офис. Но, разумеется, доставка в удобное для вас время, качественная сборка и даже расстановка на месте.
0: Lex Interior. Какая парковка бесплатная? Приехали для того, чтобы часами ходить, ну, выбирать, в конце концов. Кстати, выбирать можно из ассортимента, который еще в каталогах есть. Краста 89, номер телефона, прямо сейчас можно звонить, 28-008. 88-99.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Lex Interior». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения –

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В финале акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона победители получат в качестве приза 5-литровую канистру высококачественного моторного масла «Goodyear Ecolife», изготовленного по оригинальной рецептуре. Это настоящая синтетика категории Long Life, соответствующая спецификациям лидеров автомобилестроения, таких как Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mercedes и BMW. Goodyear Ecolife подойдет практически на любой двигатель, где требуется вязкость масла 5W30 для бензиновых и дизельных, как с сажевыми фильтрами, так и с экологичными системами, а также для машин без фильтров DPF. Проконсультироваться вы всегда можете на сайте нашего спонсора goodyearoilbaltics.com. Goodyear Oil Baltics – надежность, эффективность, качество. Сегодня в 17.15 состоится суперфинал шестого сезона акции «Пилоты микс-медиа-группы». Подведем итоги, лучших поблагодарим, а также вручим призы и подарки. Но это будет вечером, а в данный момент от 5 до 6 баллов на мониторе в латвийской столице продолжается утренний час пик. И хотя по пятницам он слабее, чем в другие будние дни недели, заторы и пробки собираются в традиционных местах. Вот и сейчас очень плотно на въезде в город со стороны Бауски, со стороны Елгавы, на Карля Ульманяга, на Лелрбе-Сканцема, на Густава Земгалы-Гатвы в сторону порта и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Это, конечно, не все затруднения в городе, но самые затратные по времени. Далее. Пришла сводка госполиции за вчерашний четверг. Так вот, по Латвии всего зарегистрировано 139 ДТП, причем львиная доля в Риге – 88 аварий. Более подробно о правонарушениях и аварийности поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». А сейчас напомним, с сегодняшнего вечера и до утра понедельника будет перекрыта набережная 11 ноября из-за веломарафона, который пройдет в ближайшие выходные. Ограничения будут в основном в центре и на мостах через Даугаву. Следите за информацией и планируйте маршруты с учетом перекрытий. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
3: Уже небо!
4: Только три дня! С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках! Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
6: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество акционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
7: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге этим летом отремонтируют несколько школ. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал ремонт нескольких столичных школ. Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, ремонтные работы пройдут в Рижской Ильгюцемской основной школе, в Рижской средней школе Аркадиас. Общая стоимость работ составит 884 тысячи евро, в том числе кредит составит 795 тысяч 600 евро. Финансирование самоуправления 88 тысяч 400 евро. Поэтапные работы по восстановлению школьных зданий также предусмотрены в Рижской 25-й средней школе и в Рижской гимназии северных стран. Общая стоимость проекта составляет 831 тысячу евро, в том числе кредит 747 тысяч 900 евро. Финансирование Рижского самоуправления 83 тысячи 100 евро. В свою очередь, создание учебных центров в области естественных наук и технологий планируется в Рижской 85-й средней школе, в Рижской Дарцемской средней школе на общую сумму 1 миллион 32 тысячи евро, в том числе кредит составит 928 800 евро, софинансирование Рижского самоуправления 103 200 евро. За реализацию инвестиционных проектов отвечает Департамент имущества Рижской думы.
2: Про погоду.
1: В конце недели температура воздуха в Латвии во многих местах превысит плюс 20 градусов, но возможны ливни и грозы. В пятницу местами кратковременные дожди, возможно гроза. Максимальная температура воздуха плюс 16, плюс 21 градус. В субботу и воскресенье на погодные условия Латвии будет влиять деятельность циклонов, поэтому выходные пройдут с динамичными погодными условиями. В субботу ночью местами на западе, а днем уже во многих местах страны ожидается кратковременный дождь. В отдельных местах также сильные ливни и гроза. Во время грозы ветер может стать порывистым. Ночью на востоке сгустится туман, который ухудшит видимость. В воскресенье будет облачным. Лишь местами на востоке облака рассеются. Дождь будет идти в основном на востоке страны. Местами также возможна гроза. По ночам минимальная температура воздуха составит плюс 7, плюс 12 градусов. В Курземе прохладнее, плюс 4, плюс 8. А днем столбик термометра достигнет отметки плюс 16, плюс 21 градус. На Курземском побережье по-прежнему сохранится немного более прохладная погода. Начало следующей недели также будет богато на осадки. Во многих местах ожидается дождь. Возможно, сформируются и грозовые облака. Но продолжение новой недели принесет не только более сухую, но и более солнечную погоду. На большей части территории страны воздух прогреется выше плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
3: Такая инъекция позитива, которую вы обычно получаете от нас, она такая будет сегодня глобальная, потому что она вам понадобится еще не только в эту пятницу, но и в субботу и воскресенье. Это «Шизгара».
4: Да, еще у нас лучшая музыка, разумеется, и здравый смысл торжествует.

0: Да встретили уже, и новый будем 27-й встречать. Причем, знаете, совсем-таки скоро, через 230 дней. Это Шизгара из Риги. Мы, это дуэт, который помогает и вспомнить все, и планы построить на день сегодняшний. Зовут меня Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Я, знаешь, думаю, нам надо наметить какую-то там дату в будущем ближайшем, к которой мы стремились так же, как и тогда, вот в 90-х, к этому 2001 году.
0: Непонятному, неизведанному.
1: 30-й, наверное. Надо не то, что до него как-то считать, сколько дней осталось, а вот где, какой год теперь наш ориентир?
0: Знаешь, как капсулу когда-то было принято взрывать, потом отрывать и, знаете, что мы там себе сами там напожелали. Давайте напожелаем себе вот каких точек, к которым стремимся. Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею. Желаем успешного выступления сборной нашей страны. Будем внимательно отслеживать. До лета у нас 17 дней. Лето придет не просто так. Лето придет еще с двумя воротами, как минимум. Одни слева, вторые справа. И чемпионат мира по футболу. Это 27 дней у нас до начала онного. Ну а потом прыжки через костры. Как всегда, традиционный поиск цветочка папоротника. Ну и все время...
1: А где... селфи.
0: Селфи и фразы. А где мясо опять? Вот это мы про лигу говорим.
1: Ну а потом опять футбол, потому что лига у нас будет как бы вот такая пауза. Хотя они там не знают, и поэтому будут продолжать играть.
0: Да и мы будем продолжать.
1: Придется совмещать.
0: Следить. Слушай, какие погодные условия в Янову ночь выпадут, мы не готовы. Вам сейчас даже ставки принимать не будем. А вот что было вот... 15 мая в разные годы с точки зрения самой высокой температуры и самого прохладного дня. Сейчас вспомним.
1: В 2023 году было 25,4. Это почти рекорд, однако настоящий рекорд был в Риге. В 1974 году было 25,9, почти 26 градусов. Самая низкая температура была, в свою очередь, в 1954. Это было почти ноль. Ну, то есть, ноль с небольшим. Вода кое-где даже, наверное, уже замерзала.
0: Я думаю, что при таких погодных условиях все с небольшим оказываются, потому что холодно очень. Давай посмотрим у нас в лунный календарь. Там же другие цифры у нас.
1: Другие. 28-й лунный день сегодня. Он счастливый. Дети ленивые. Но мы подумали о том, что если они ленивые, пусть лучше будут ленивыми, но счастливыми. 28-й день.
0: Подожди. Ленивые и счастливые дети. Вот 41 год там молодому человеку, до сих пор не женился ни разу, с мамой живет. И говорит, он у тебя счастливый, да.
1: Счастливый.
0: И потом так грустно. Правда ленивый? Вот, это сегодня.
1: Учитывая то, что ленивыми будут дети, которые родились 28-й лунный день, то есть сегодня, и то, если вы приложите к этому усилия, это все еще в будущем. 28-й лунный день удачен для начинания новых и важных дел различного рода и характера. Болезни окажутся не опасными, а к снам можно серьезно не относиться. Все это ерунда. В этот день надо стараться быть в приподнятом настроении и не валить деревья. Не рвать и не дарить цветы. А если праздник какой-то, то надо как-то будет выкручиваться. По крайней мере, ну, как бы самому не рвать. А да. Может даже самому не давить, подослать кого-нибудь там, нанять какого-нибудь посыльного.
0: Как традиционно было принято в этих регионах.
1: К цветам, кстати, сегодня еще вернемся. А пока лишь скажем, что сегодня в плане 28-го дня надо беречь зрение и поменьше читать и смотреть на яркий свет.
0: То есть долой сварщиков, которые будут сегодня там... Не, вы на них не смотрите. Они
1: долой все... мониторы. Вот что я скажу. Самое главное, это не чтение книг на серых страницах, а мониторы, которые заставляют нас напрягаться.
0: Ну еще красота. Вот что спасет человечество. Шизгара выходит при поддержке мебельного салона Lex Interior. Там не только красота, там еще и функциональность на Краста 89. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни, системы хранения. Кто давно мечтал поменять свой интерьер в жилище радикально. Дело в том, что на этой неделе вот супер предложение. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей.
1: Но Lex Interior — это, разумеется, полный цикл. Здесь все сделано так, что у вас вопросов вообще не остается, потому что специалисты помогут вам выбрать правильную мебель, помогут вам доставить ее, то есть доставят вам ее, помогут собрать и даже помогут расставить по местам.
0: Вот такие славные люди ждут вас на Краста 89, бесплатная парковка, сколько угодно стойте, выбирайте, консультируйтесь. Lex Interior, вот номер телефона, сегодня есть смысл позвонить, сегодня есть смысл уехать, получать скидки до 50%. 28 00 88 99.
2: Партнер шоу «Шизгара» Lex Interior.

0: Ох, как это вовремя. Выбор, дескать, он сделал. Вы слушаете радиостанцию, которую вы сделали, во-первых, правильный выбор. Вы остановились на частоте 88.6. Это Радио Рок Шизгара. Я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов. А я вот подумал о том, что он часы останавливает. Это вовремя именно сегодня, потому что сегодня, среди прочих праздников и поводов, Международный день семьи.
0: Так вот как раз, там же он выбор сделан, как брачующийся. Правильный ли выбор сделали? Согласны ли вы, невеста, взять жены? Да-да, согласен ли? И вот все с этого начинается. А дальше, как там, на одной студенческой свадьбе я был много лет назад, и там плакат висел. Это было не здесь, это было далеко отсюда. Плакат висел: давайте все упьемся в дым, чтобы было счастье молодым. И, знаешь, так прошло время. Я как-то вот это к разделу наших бесполезных знаний с тобой,
1: так,
0: фразу, которую запомнил.
1: Самое важное
0: знание. И как-то одна очень статусная, знаковая актриса женила своего сына. Ну, не сама женила, он говорит, у меня вот Макс женится. А она такая: воу-воу-воу. Я говорю: Стасеро, ты столько свадеб видел, столько вел. Говорит, вот могу я поразить? Я говорю: ну, блин, слушай, говорю, вообще никаких шаблонов. Я говорю, я вот вспомнил в студенчестве и вот прочитал вот эту вот фразу. Говорит: класс, я ее произнесу. Это было круто, когда очень статусный человек взял на свадьбе своего отпрыска и выдал такое.
1: Ну, а вообще праздник устроили ООН, и 15 мая празднуют ООН. Решили. Здесь такая формулировка, что хочется, конечно, улыбаться для повышения осведомленности о роли семьи. Но как будто, в общем, никто не знает, что это такое. И повышение осведомленности, это означает, что я думал, что можно вот просто так, без семьи.
0: Ты знаешь, вообще люди, которые занимаются вот этой всей бюрократической вот составляющей, допустим, я сейчас понимаю, что безопасность превыше всего, но иногда диву даешься, когда берешь какую-то инструкцию по, там, не знаю, управлению стиральной машиной. Не залезайте в барабан, например, там пишут. То есть это же расчет на то, что мы же вас предупреждали. И здесь вот, когда он говорит, мы вам объясним, что такое семья. Хочешь мальчика, значит, объясним, что взрослый мужик, он вот такой, женщина вот такая. Вот. Так это мы еще на уроке биологии анатомии проходили.
1: Зря смеетесь, может, кто-то в школу не ходит, или ходил, или, по крайней мере, прогуливал биологию. 0,4% браков, которые заключались в Европе, они длились меньше года. Это, в общем, хороший показатель. Ну, то есть совсем мало продержались, вот так мало. Да, то есть большинство продержалось больше.
0: А есть какие-то данные, неделю или две недели? Знаешь, мама, я не знал.
1: Это вообще жулики, но я думаю, что такие есть, конечно. Пара жуликов в год случается. А может, наоборот, не жулики, может, просто не думали. А может, вот как раз он для них и придумал этот праздник, потому что они не знали вообще, что это такое. А между прочим, по статистике, значит, в 6 странах ЕС число рождений детей вне брака превышает число родившихся в браке. Лидирует там Болгария, Португалия и Франция, как ни странно. А Латвии там нет. Латвия на первом месте по числу заключенных браков и, как ни смешно, по числу разводов на 23-й год.
0: Я не рассказал тебе, у меня был такой опыт. Я одной даме вел две из ее трех свадеб.
1: Так
0: получилось. Вот одну, потом она говорит, так, вот, ой, прикольно так, в общем, мы расстались с друзьями, у меня новое замужество. Я опять веду это торжество. Вот. Потом как-то потерял этот фокус, знаю, что там все это, метаморфоза произошла. Параллельно, когда-то я провел свадьбу одному молодому человеку, который тогда женился вот первый раз. Вышел так, что вот эта пара тоже развелась. И представляешь, через какое-то количество лет та дама, у которой две свадьбы за моими плечами, и вот этот молодой человек решает, что они должны стать первичной социальной ячейкой. И по общему вот обоюдному согласию говорит: давайте точно буду не я, потому что очень хочется, чтобы у вас это все надолго было.
1: А вот, чтобы немножко добавить в твою, как бы, вот эту...
0: Копилочку?
1: Копилочку, да, креатива. Напомним, что сегодня день подарка цветов. Он празднуется сначала в США, ну а потом по всему миру. И почему здесь про цветы? Потому что цветы вот стали особенными, когда люди, там, в викторианскую эпоху в Англии, например, они стеснялись или не могли позволить себе выражать открыто свои чувства, там, эмоции, поэтому начали играть в букетики.
0: Сигналы подавать себе,
1: да,
0: по сути дела.
1: Да, то есть, пошлю-ка я тебе букетик гипсофил.
0: Ну-ка!
1: Если вообще у них есть букетики гипсофил. И это означает вечная любовь.
0: Ух ты!
1: Белые гвоздики — это чистота, желтые гвоздики — это грусть или уныние, значит, маргаритки — это верность.
0: Ничего себе! Вот так такая маленькая, такая
1: что
0: верная.
1: Что такое незабудки? Незабудки и маргаритки примерно одно и то же. Главное не перепутать, не послать что-нибудь другое, что означает незабудки. Подсолнухи – это обожание, значит, а оранжевая лилия – это отвращение.
0: Именно оранжевая?
1: Оранжевая лилия. Попробуй ты найди оранжевую лилию в наше время. Я вот сколько помню, в основном белые. Оранжевая лилия. Лилия.
0: У меня на огороде такая растет.
1: Кого ж ты так?
0: Оранжевая лилия.
1: Для кого-то это все.
0: Я думаю, что у меня с ней не складываются отношения? Эх, лилька!
1: Значит, самое интересное, мы обратили внимание, значит, репейник означает благодарность. И вот это самый экстравагантный, пожалуй, букет, который вы можете кому-нибудь подарить.
0: Очень удобно, на самом деле. Главное найти. Вот.
1: Главное дождаться, когда лопухи зацветут.
0: Понимаете, редкий папоротник все-таки отыграет в ночь Янову, а вот репейник как раз и может.
1: Еще есть один очень интересный цветок, который можно успеть сорвать чуть ли не даже сегодня. Это груша. Груши же цветут пока еще, да?
0: Понимаешь, что ты сейчас творишь? Что ты несешь? То есть, понимаешь, это цветочек груши, который должен потом стать плодом.
1: Ну?
0: И ты его сожрешь, классную, сочную. Ты предлагаешь, ну зачем ты грушу-то будешь?
1: Значит, цветочков обычно гораздо больше, чем потом плодов может дерево как-то...
0: Справляться с этим, да?
1: Да, вынести. Поэтому можно рвать. И самое главное, что у груши есть очень хорошее значение. Крепкая дружба.
0: А еще представляешь, если груша плодоносит, и у нее вот много этих плодов, да. Знаешь, как нужно знать? Многодетная груша
1: крепкая,
0: такая.
1: Многодетная крепкая дружба.
0: В общем, с праздником вас, с Международным днем семьи. Вот,
1: и цветов.
0: И закончили грушей. Приятного аппетита тому. Продолжим. У нас не за горами еще нечто важное для человечества. Мы будем вспоминать и новости спорта. Периодически будем вас призывать присылать для нашего автомонитора что-то действительно важное. Может быть, что-то необычное на дорогах есть. Можешь не просто смс-очки на WhatsApp, можно наговорить.
1: Да, 229-49-49 наш WhatsApp, а автомонитор у нас примерно в 9:50. Сейчас 9 часов и 21 минута.
0: Так, это мы потому, что мы уже заранее, как точные швейцарские часы Тисот, готовы вас уже настроить на спортивный лад. Впереди вместе с магазинами Женева у нас новости спорта.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Реклама. Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество аукционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
2: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Радио Рокс 88.6 FM.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Ваш приемник настроен, и вы его не расстраиваете. Никуда не виляйте частоты 88.6. Это Шизгара из Риги. У нас в это время кое-что для вас есть.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
4: Ну, у нас вообще всегда для вас кое-что есть, а сегодня особенно. Точнейшие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетес 9 и в Акрополе Альфа и в интернет-магазина «Женева ЛВ».
1: Про Швейцарию мы будем говорить в новостях спорта сегодня много, но чуть позже. А пока все теннисные дороги этой недели по-прежнему ведут в Рим. Мы уже знаем, кто сыграет в женском финале. Свитолина в трех сетах вчера прошла Швёнтек, а Коко Гауф довольно легко лишил надежд победившую по ходу турнира. И помните, первую ракетку Латвии Алену Остапенко, чуть раньше первую ракетку мира Арину Сабаленко, румынку Сарану Кырстю. Кырстя вообще стала главной сенсацией тысячника в Риме, но румынская сказка закончилась. Вот и теперь эти две дамы, соответственно, Свитолина и Гауф, будут решать судьбу главного приза. Ну, а в мужском турнире, мы же помним, они же джентльмены, это все-таки из Лондона пришло этот игра-то. Дамы пошли вперед, они уже там в финал будут разбираться, а у мужчин пока дело идет к полуфиналам. Пока вчера в четвертьфиналах мы говорили, что Яник Синер, он довольно легко прошел теперь Андрея Рублева, а Данилу Медведеву пришлось уговаривать испанца Ландалуса в трех сетах. Ну, стало быть, вот первых полуфиналистов мы знаем, это вот Синер и Медведев. Ну, а теперь Швейцария — это не только прекраснейшие часы, надежные банки, это еще и чемпионат мира по хоккею, который стартует прямо сегодня. После олимпийского турнира большинство сборных сильно ослабло, но все равно будет на кого посмотреть. Итак, как и раньше бывало, когда в главном турнире четырехлетия принимали участие игроки НХЛ, на пост олимпийские чемпионаты мира многие национальные команды привозили максимально ослабленные составы, а вот нынешнее мировое первенство тоже не стало исключением. Но нынешний хоккейный сезон, скажем, для канадцев, родоначальников хоккея, в любом случае обернулся, ну, поистине грандиозным разочарованием. Я про Олимпиаду имею в виду, как они красиво начали, как запрягали, а в финале олимпийского турнира кленовые в овертайме уступили сборной США. Досадным для себя образом упустили те самые заветные тяжеленькие, как народ говорит, который держал в руках золотые медали игр в Италии. На молодежном и юниорском чемпионатах мира канадцы вовсе доволились то есть одной бронзовой медали. Представляешь, вот и вся Канада. В связи, может быть, с этой историей неудивительно, что на чемпионат мира все-таки везут довольно приличный состав. Там и Селебрини, и Шайфли, Бушар, Бразал, О'Райли, Джон Таварес. Ну и провевший грандиозный сезон за Сан-Хосе 19-летний парень Селебрини в своем юном возрасте еще не успел наиграться, поэтому готов в любую движуху вписываться. Но главный-то сюрприз. Позавчера вот канадцы объявили, а у нас Кросби приедет. А прикол, а перед этим они этого 19-летнего капитаном назначили, а как они теперь будут? И тут дедушка такой пришел, ну, who is on duty today, там, мир в хату вам, пацаны, че, как там будет продолжать? Ну вот сложно представить, что член тройного золотого клуба после обидного вылета из плей-офф НХЛ рванет в Европу, однако Кросби в очередной раз демонстрирует свою преданность хоккею от красотища и верность национальной команде. Возможно, сенсационное решение Сидни повлияло, как именно завершил выступление на Олимпиаде. Он тогда с травмой и смотрел на все со скамеечки.
4: А, ну да, надо же красиво уйти на нормальном турнире, конечно.
1: Теперь у него появляется возможность добыть еще одно золото в свою уже богатую коллекцию личных наград. Ну и Швейцария. Если взять, хозяева, отрезок с 2013-го, за последние 13 лет швейцарская сборная 4 раза играла в финале чемпионатов мира. Европейская команда является финалистом двух последних мировых первенств, но вот выиграть долгожданное золото ей до сих пор не удалось. Наверное, особенно тяжелым поражением в прошлом финале, тогда судьбу встречи в овертайме когда они с американцами играли, и Томпсон на старте овертайма, там 1-0, и все, вот американцы выиграли. Неудивительно, что на домашний чемпионат мира швейцарцы везут мощнейший состав. Йози, Хишер, Майер, Нидеррайтер, конечно, Янис Мозер. На решение игроков, кстати, не повлияло даже увольнение многолетнего главного тренера национального.

0: контракт был такой. Всем бы.
1: Странно, конечно, задним числом могли бы оставить. Такой... Ну, сделал так, сделал, не заметили тогда, а сейчас что?
0: В общем, полно звездных НХЛовских фамилий в составе других сборных. Латвия, правда, не может похвастаться этим. Что не умаляет, конечно, достоинств и желания наших ребят проявить себя. Все они вызваны штабом Харри Виталинса. Вот матчи сегодняшнего дня. Канада, Швеция, финны, Германия. Это, кстати, наша группа. В нашей группе сегодня потом вечером США, Швейцария. А еще Чехии и датчане будут играть. Сборная Латвии стартует завтра игрой со Швейцарией, с хозяевами турнира «Раз», и которые сегодня должны еще посмотреть, как они уютно себя чувствуют с американцами. А мы же помним, я же про эту обидку-то сказал, так что часики тикают, швейцарские надежные, швейцарцы ждут, ну а мы болеем за наших.
1: Да, ну и, кстати, о тех часиках, которые тикают, тисот у нас ведь официальный хронометрист
0: чемпионата мира. И плюс за каждому игроку лучшему матчу возвращаются те самые часы, которые можно купить в магазинах «Женева».
1: Да, Tissot регулярно объявляет, обновляет свои популярные линейки часов, и в Женеве тоже можете убедиться в этом. Tissot PRC 100 Solar, суперсовременная модель с механизмом Lightmaster Solar Quartz. Они работают на солнечной энергии и не требуют замены батарейки, то есть заряжается от любого света, причем как от солнечного, так и даже искусственного, 10 минут на свету и 24 часа работает. Вот для тех, кто не хочет там регулярно следить, типа поставил и забыл.
0: Для нас ленивых.
1: Да, не требует обслуживания, подходит для повседневной носки, что называется. Вы найдете Tissot PRC 100 в магазинах Женева на Terminus 9 и в Акрополе Альфа, ну и также в интернет-магазине geneva.lv.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок! Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Авторадио «Рокс». Реклама.
1: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». «Лонжин Тесот Цертина» – хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на «Тербатас 9». В торговом центре «Акрополе Альфа». В интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express ЛВ.
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на севере города будет прохладнее.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: поспать. Скоро наступит летняя пора. Я, знаешь, о чем вспомнил? Был у нас в пионерском лагере, он, кстати, со мной в садик вместе ходил, такой парень Димка Коростылев. Вот можно было спорить. А спорим, что у Димки на каждой ноге по 6 пальцев. Ну и народ шел, велся, говорит, все спорили, а у него реально на каждой ножке было еще второй маленький мизинчик. Вот шестипалый такой вот друг выиграл все споры.
1: А вы потом делили то, что он выигрывал? Ну, там, не знаю, у яблоки. На что вы играли?
0: Да я не помню уже на что. Там на что-то играли.
1: Ну, монетки.
0: Конечно, куда, кто бы ему позволил хомячить под одеялом. Привет, меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня зовут Алексей Титов, у нас новости культуры.
2: Культурный слой.
1: Хотя какие не новости, они скорее как бы то, что уже было.
0: Это да, это дань уважения к событиям культурного характера, которые происходили в разные годы. 1863 год, Наполеон III. А чего первый-то не смог? Почему третий только? Ну хорошо, третий. Милостливо разрешил показать народу живопись. Помнишь, подходи, торопись. И посмотри на живопись, которая не была признана официальным искусством. И так в Париже открылся так называемый салон отверженных. Как будет по-французски салон отверженных? La salon отвержни.
1: Отверже.
0: Отверже.
1: La salon. На самом деле, вот ты ответил сам на свой вопрос, почему третий только, а не первый, потому что надо было дождаться, пока появится неофициальное искусство. А при Наполеоне Первом искусства неофициального так особо-то и не было. Потому что эта вот выставка была первой выставкой работ от импрессионизма, там Эдуард Мане и его друзья. Кстати, работа «Завтрак на траве» вызвала страшный скандал даже на этой выставке отверженных, потому что там среди одетых мужиков была одна женщина без одежды.
0: Ух ты!
1: И такие сюжеты себе позволить нельзя было. Хотя, я вот так вспоминаю, какие-то библейские сюжеты, там постоянно дама без одежды.
0: А библейские можно? Как,
1: если а там и мужики тоже не особо одеты. Вот в чем дело, понимаешь?
0: Времена такие.
1: А равенство. Получается, что это, ну, как бы такой антураж так стильно. А здесь мужики сидят в одежде, такие охотники. Значит, и с ними почему-то дамы. И сразу, а уже нравы сменились, и те, кто пришел на выставку смотреть, говорят, это кого они позвали с собой?
0: Нет, или по-другому. Пришли на выставку, те, прежде всего, вот этот обнаженка кинулась в глаза. И потом говорит, а ты видел, какое ружье было у того охотника? Там еще ружье было? Так я как бы на антураж смотрел.
1: А потом защитники животных могли тоже встрепенуться, если они были тогда.
0: Вот, салон Раджет, короче говоря, был открыт. Микки Маус Уолта Диснея впервые появился в немом мультике Plain Crazy. Ну и, знаете, 28-й год, кстати, это был, если что, 15 мая. И никто не требовал того, чтобы Микки говорил.
1: Да, и еще одна у нас история касается живописи, потому что 35-36 лет назад уже, в 90-м году, на аукционе Кристи была продана картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» за рекордную на тот момент сумму 82,5 миллиона долларов.
0: Кстати, вот судьба, представляешь, Ван Гога, совершенно не обласканный при жизни, не имевший даже представления, сколько будет стоить сколько будет стоить его работы. Кстати, предыдущий рекорд на том же аукционе принадлежал тоже творчеству Ван Гога, тогда это были ирисы, к теме цветов твоих.
1: Да, но это, кстати, что касается Ван Гога именно этого аукциона, потому что вообще, я так смотрел статистику, вы удивитесь, сколько стоят некоторые работы, список начинается, разумеется, Джокондой, у которой цены нет. Вот так ее и пишут. Значит, на первом месте среди самых дорогих картин.
0: Удобно.
1: У нас, значит, Джоконда, она бесценна. Ну и потом какие-то там есть по 500 миллионов реально, вот такие вот.
0: Или, знаешь, так Галя, за Джоконду не выбивай, не продается. Вот, все, отмена у нас.
1: Несколько рок-событий у нас было. 15 мая 1975 году Pink Floyd дали гала-представление в Crystal Palace с фейерверком и 15-метровым надувным осьминогом.
0: С другой стороны, понимаю, что у нас ООН в этот день предлагает отмечать, отмечает как День семьи. Пол Маккартни впервые встретился со своей будущей женой Линдой Истман аккурат именно 15 мая.
1: И потом в ООН сообразили, значит.
0: Слушай-то.
1: Линда у второго Йоко Оно. Надо им объяснить, что такое семья, потому что не все так просто. Давайте праздновать 15 мая, день осведомления о ценностях семьи.
0: Я не скажу, я думал, моя семья — это вот четыре пацана, с которыми close your eyes and I kiss you. И тут эти девушки, не поняла. А столик мы поставим вот в правый угол.
1: Совсем серьезно все было у Led Zeppelin, потому что в 1988 году они праздновали 40-ю годовщину Atlantic Records и собрались, вышли на сцену за барабанами. Вместо Джона Бонома сидел его сын Джейсон. Говорят, билеты разошлись мгновенно.
0: Подожди, он за барабанами сидел или все-таки он барабанил? Он
1: барабанил, причем неплохо, как папа. У папы самое главное, мне кажется, было вот расстояние от его локтевого сустава до плечевого и такие специальные руки, что его звук ни с кем не спутаешь. А сын наследовал ту же генетику, соответственно, да, поэтому у него такие же руки, и он играл очень-очень похоже.
0: Слушай, ну вот действительно, место вот для таких барабанщиков нужно совершенно в полтора раза больше, потому что ему вынос. Кстати, насчет места, которое нужно заполнить, и заполнить хорошей, качественной мебелью. Шизгара выходит при поддержке мебельного салона Lex Interior, что на Краста 89, и именно сегодня еще нужно успеть. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей для тех, кто давно собирался обновить свой интерьер.
1: Значит, профессиональные консультанты в Lex Interior не только вам помогут подобрать мебель, а разобраться, что вам подходит, что не подходит, что у вас встанет, что будет смотреться лучше. Они и доставят в любое удобное для вас время и соберут на месте, потому что есть некоторые модели, которые собирать должен профессионал. Ну и самое интересное, они даже расставят мебель у вас дома, потому что, как ни крути, это тоже важная часть процесса.
0: А крутить там нужно будет, между прочим. Крутить профессионал. Помним, что завтра у нас веломарафон. Лучше на улицу Краста 89 отправляться прямо сегодня. Ну и номер телефона Lex Interior 28008899.
2: Культурный слой на радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утренний час пик, по сути, завершился на 6 баллах перед 9 часами. Было 30 заторов, общей протяженностью 20 километров. К этой минуте заторы сократились примерно наполовину, точнее на 48%, но не везде. Водитель такси Александр Рязанов прислал сообщение.
2: Всем доброе утро. На Кипселе сегодня что-то будет происходить, и уже собралась довольно приличная пробочка, примерно от середины Вантового моста. Правый ряд стоит, поэтому будьте внимательны и осторожны, чтобы, случайно там ни в кого не влететь. Всем хорошего дня.
1: Александр прислал свой репортаж примерно полчаса назад, но за это время пробка на Вантовом мосту в сторону Кипселы только подросла. Как выяснилось, сегодня там проходит форум роста и вдохновения «Лидер 2026», а он посвящен активной, нацеленной на рост и развитие женщине в бизнесе, политике, искусстве, в науке и технологиях, а также карьере и семье. Так что сейчас все самые энергичные, умные и красивые собрались в одном месте. Но там одна сплошная пробка. Далее. Дороги города приходят в себя после довольно активного утреннего заезда на трудовые места. 4 балла сейчас, но уже в ближайшие полчаса ждем на мониторе тройку. Что касается сводки госполиции, за вчерашний четверг вновь было много ДТП. 88 аварий. 9 человек пострадали, в том числе велосипедисты и пешеход. Патрульные составили на водителей 73 протокола, при этом второй день кряду за рулем не задержано ни одного выпившего или под кайфом. Просто констатируем факт. И остается напомнить, сегодня вечером в 17:15 состоится суперфинал 6-го сезона акции «Пилоты Микс Медиа Группы». Будем подводить итоги, самые активные участники получат призы и подарки. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем безопасного движения и хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество акционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
0: Если слушать, то Радио Рокс.
4: Наверно, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Не верьте, журавли на Бали не летают, они обычно ограничиваются Египтом.
1: Вот, ну, хотелось очень человеку отправить. Это, представляешь, а как действительно журавлю попасть на Бали? Вообще без шансов.
0: Не... Пересадками через Эмираты. Там,
1: дорого.
0: Обычно, да, Доха.
1: Стамбул, в конце концов.
0: Да, турками можно тоже. С турецкими, да, имеется в виду, с турецкими журавлями отправиться.
1: Айда туда. Да, и создать чтобы... семью. Кстати, с Днем Семьи поздравляет не только Организация Объединенных Наций, но и организация под названием «Шизгара» и весь коллектив «Радио Рокс». Меня зовут Стас Флоренцев.
0: А меня зовут Алексей Титов. Увидимся в понедельник, услышимся точнее, в понедельник. В такое же раннее время и будем начинать также хороший день и хорошую неделю.
1: Помним, что веломарафон. Делаем к себе засечки на то, что придется объезжать что-то. В общем, терпения вам этого, здоровья. Что это? Дай я сейчас скажу.
0: И до понедельника.
1: До понедельника.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах любить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Уже
2: Нева! Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.

0: 5 августа. Концертный зал Цинтере.
1: Если че, бах.
0: Билеты в кассах Билетс Сервис.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Renault.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21. Одного градуса на севере города будет прохладнее.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Уже небо!
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Это Радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Дом музыканта, да, это гримерка. По сути, мы гастролируем там, не на 200 дней в году, там, не на 150 дней в году. И все, что ты видишь, это гостиничный номер, гримерка и там...
2: Организатор.
1: Организатора, да. Фактически, райдер — это твоя жизнь ежедневная. Как вот, как вы обычно живете там, в обычной квартире, да, там у вас райдер, там, сходить за молоком, там, за чем-то еще. Поэтому это вот, райдер — это не роскошь, это вот рутина, в которой ты живешь.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Rено Мастер, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Rено salonos un Renault.lv.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Орафлукс, ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены, для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21. 1 градуса на севере города будет прохладнее.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Вася!
1: Мысли вслух. Алексей Романов. Группа «Воскресенье».
2: Ну, музыка же в первую очередь математика. И во вторую очередь физика, как частный случай математики. Все от Пифагора же все пошло.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
3: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Только три дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Liela akcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un sālītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницейпс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверенный в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницейпс АБЦ.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21. 1 градуса на севере города будет прохладнее.
5: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Ну и как-то вот, а жизнь-то идет, нужно как-то жить дальше. Я уже и про музыку-то и подзабыл уже какие-то годы вообще без нее. Мечтал о чем-то, уже понял, что я и профессией-то обладел. Но что-то маловато. Я, отец мой тоже всю жизнь отдал сварщикам. Вот мысленно я начал. Неужели это все, вот все, что ты умеешь это делать, хвалят, хорошие я машины делал, приятно, все это хорошо. Но дальше-то как двигаться? И вот тут меня как осенило. Я увидел наперед, флешбеки наперед даже видел. Людей, стадионы, вот все. Себя видел, гитары. Вот. И главное, я иду, я это чувствую и музыку, и текст.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: только рок.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē.
4: Vai man ir jāsā?
3: Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits 30. maijā Siguldā.
5: Radio Rocks. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курземы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на севере города будет прохладнее.
5: Радио Рокс.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Lex Interior. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.lv.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Миха начал кричать, что вот эти стихи, которые ты пишешь про сказки, ну, вот эти вот, вот это пиши, вот этого много пиши, это вообще здорово. Ну, он просто стал фанатом этих текстов. Я помню, что, ну, меня мама стимулировала всегда, ну, мое творческое начало поддерживала. Там еще какие-то ребята, которые, или знакомые родственники, которые говорили, что Андрюша там чего-то там у него. Но когда Горшок стал со своей безумной энергией фанатом моих текстов в самом начале нашего знакомства, вот это, естественно, создало какую-то такую мощную вот во мне тоже линию вот этого вот развития вот этого стиля. Но даже в самый пик вот этого как бы ажиотажа в отношении текстов, в своей душе я выбирал музыку.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Lex Interior. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
0: Radio Rocks. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21. 1 градуса на севере города будет прохладнее.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.
4: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: Я смерть, скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там.
1: Над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух.
1: Сергей Галанин, музыкант.
2: И папа такую гитару одно время потом приносил, там, когда собирались на какие-то праздники семейные, дружеские, посиделки. Он где-то у соседа брал гитару. И в итоге, значит, что-то такое на ней там вытворял. Я смотрел, все это звучало нестройно, но так радостно и так душевно. А потом я как-то достал тоже почему-то семиструн, но, видимо, с ними было проще в свое время. Но натянул уже 6 струн и настроил ее уже, так сказать, по-обычному. Вот и все.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Обычная бутылка воды может привести к аварии. Не верите? Ну, смотрите, закатится под педаль тормоза, заблокирует ее, и все, пишите письма мелким почерком. Так что, уважаемые автолюбители, будьте аккуратнее. Вообще, следите за вещами, которые находятся у вас в салоне. Есть что-то тяжелое? Ну, киньте в эту штуковину в багажник. Ну, или закрепите по-серьезному, чтобы у вас в салоне, в случае чего, не было незапланированных перемещений. Кстати, подобный случай произошел в Америке пару лет назад. Одна женщина так любила фастфуд, что заполнила салон своей машины просто доверху. Всякие там банки из-под лимонадов, коробки из-под еды, пластиковые стаканчики, пустые бутылки. В общем, одним словом, мусор. Так вот, в один прекрасный момент часть этого хлама все-таки переместилась под педали и началось. В итоге разбитая машина, витрина одного из магазинчиков, да еще сама незадачливая хозяйка машины получила легкие травмы от летающих по салону мелочей. Так что чистота – залог здоровья. Выкидывайте мусор. Ну и немного о дорожной культуре. Весна всегда приносит больше мотоциклов на улице. Вместе с этим недопонимание между водителями и мотоциклистами, хотя эти конфликты нередко возникают из-за банального невнимания. Например, молодые байкеры часто двигаются ближе к обочине в правом ряду, и при повороте направо важно не забывать посмотреть в зеркало. Мотоцикл может оказаться совсем рядом. Или, допустим, ситуация в пробке. Мотоциклисты часто используют узкие промежутки между машинами, чтобы не стоять в заторе. Это, конечно, логично, но для автомобилиста такая ситуация, как удар из слепой зоны. Что для всего этого нужно делать? Просто укладываем в голове, что на дороге появляются участники, которых видно хуже, но которые двигаются быстрее. Услышали рокот байка? Значит, рядом мотоциклист. Ну и, соответственно, стоит быть еще внимательнее и не менять полосу без оглядки.
2: И снова про шины. Нет, не про замену, а про хранение. Понятно, что не у всех есть спецпомещения и спецусловия, но что-нибудь придумать можно. В общем, начинаем с чистоты. Резину перед хранением обязательно нужно очистить от грязи. Заодно можно удалить мелкие камешки, найти пару саморезов и обнаружить непонятные порезы. Это к тому, что помывку и осмотр можно совместить. Далее просто. Резину на дисках подвешиваем или укладываем лежа. Без дисков храним стоя. Теперь насчет «укрывать или нет». Исходим из того, что ультрафиолет машинной обувки точно не нужен. Значит, сверху кладем плотный материал, лучше водонепроницаемый. Но и тут нужно быть предельно внимательным. Если сильно укутать, можно получить конденсат. А это не очень хорошо для вашей резины. В общем, если используете полиэтиленовые мешки, оставляйте их приоткрытыми. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс.
3: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Только три дня! С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках! Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро.

0: секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Жизнь бывает.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Проникновение иностранных дронов в воздушное пространство Латвии зафиксировано не было. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Несмотря на разосланные жителям оповещения по сотовой сети, минувшей ночью проникновение иностранных дронов в воздушное пространство Латвии не было зафиксировано, сообщили в Национальных вооруженных силах. Национальные вооруженные силы подчеркивают, что совместно с союзниками по НАТО постоянно ведут мониторинг воздушного пространства, чтобы обеспечить способность незамедлительного реагирования на потенциальную угрозу. Национальные вооруженные силы также усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. В связи с возможной угрозой в воздушном пространстве в Резекненском, Балвском, Лудзенском и Красловском краях минувшей ночью на несколько часов снова была объявлена угроза в воздушном пространстве. Были также подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.
2: Про автомобили.
1: В Латвии в первые три месяца этого года было зарегистрировано 9108 поддержанных легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Автомобильной ассоциацией. Самыми популярными были легковые автомобили марки BMW. Зарегистрировано 1687 машин, что составляет 18,5% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. При этом число поддержанных BMW в первом квартале увеличилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Далее следует Audi. Зарегистрировано 1217 таких автомобилей, это 13,4% рынка, и рост составил 24,9%. Далее Volkswagen. 1094 автомобиля, 12% рынка, и рост 7,1%. И далее Volvo. Зарегистрировано 1008 таких поддержанных легковых автомобилей, что составляет 11,1% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. И это на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает пятерку Mercedes 567 автомобилей, 6,2% рынка в первом квартале этого года. Было зарегистрировано на 12,7% больше поддержанных Mercedes'ов, чем в первом квартале 2025 года. В свою очередь, регистрация поддержанного легкового коммерческого транспорта в первом квартале этого года сократилась на 8,9% и составила 766 единиц. Наиболее популярными в первом квартале этого года были подержанные автомобили марки Volkswagen. Было продано 201 машина. Это на 9,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Далее следует Renault. Продано 123 машины, что на 19,6% меньше, а на третьем месте оказались коммерческие автомобили марки Ford. 88 зарегистрированных единиц, что на 7,3% больше.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Если какие-то эмоции вам не откликаются, и если о них сказано лучше, чем я бы могла об этом сказать, а я до сих пор об этом не сказала, то почему бы мне не воспользоваться? Происходит какое-то включение. Просто на раз ты читаешь, и ты понимаешь, как будто это из тебя вынуто. Желание это стихотворение транслировать, будь то в музыкальном обрамлении в виде песни, либо просто читать во время концерта.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунец и в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунец и ЗАБЦ.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, бах.
5: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
0: Радио Рокс. Только рок.
7: За столом сидели.

0: Реклама.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются.

0: Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла в восточных регионах, плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс. Только рок.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В финале акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона победители получат в качестве приза 5-литровую канистру высококачественного моторного масла Goodyear Ecolife, изготовленного по оригинальной рецептуре. Это настоящая синтетика категории Long Life, соответствующая спецификациям лидеров автомобилестроения, таких как Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mercedes и BMW. Goodyear Ecolife подойдет практически на любой двигатель, где требуется вязкость масла 5W30 для бензиновых и дизельных, как с сажевыми фильтрами, так и с экологичными системами, а также для машин без фильтров DPF. Проконсультироваться вы всегда можете на сайте нашего спонсора goodyearoilbaltics.com. Goodyear Oil Baltics – надежность, эффективность, качество. Вплотную приблизились к главному событию весны – суперфиналу акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестой сезон. В следующем выпуске «Автомонитора» через полчаса подведем итоги и наградим лучших участников. Не пропустите. Сейчас инфо о найденном госномере ОЦ-3162. Его нашли на Южном мосту. Если это потеря ваша, позвоните по номеру телефона 26-826-887 или обратитесь к нам, а мы вам этот номерочек перешлем. Далее о трафике в латвийской столице. Надо сказать, погожий денек, да к тому же пятница, делают свое дело. Активность на дорогах даже в первой половине дня не опускалась ниже 4 баллов, ну а к этой минуте на мониторе и вовсе семерка, грозящая перейти в 8 баллов. Порядка 70 заметных заторов, их общая протяженность 33 километра. Основные пробки на важных и популярных направлениях тормозят потоки как на выезд из города, так и заторы на пути возвращающихся в жилые районы. В завершении выпуска послушаем свежее сообщение о ДТП от водителя грузовика Геннадия Левченко. Меня зовут Владимир Тин, будьте особенно внимательны и всем безопасного движения.
2: На улице Латгалас, туда в сторону Саласпилсена, на выход из Риги. 500 метров за Долле ДТП. Тоже грузовичок тиранул легковушку. Стоят, ждут, наверное, полицию. Пробочка сзади собирается на выход.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Правоохранительные органы расследуют возможную коррупцию в больнице Страдинша. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Правоохранительные органы расследуют возможную коррупцию в клинической университетской больнице имени Страдинша. В прокуратуре подтвердили, что государственная полиция расследует уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправных благ. Этот уголовный процесс контролирует прокуратура по расследованию преступлений на государственной службе.
2: Про президента.
1: Президент Эдгар Ринкевич пока не планирует пресс-конференцию после встречи с партиями, сообщил советник президента Мартин Шдрегерис. Ринкевич в пятницу в Рижском замке начал политические консультации с представителями всех фракций Сейма о дальнейших действиях в условиях правительственного кризиса. Президент в первой половине дня встретился с представителями прогрессивных. Руководитель фракции прогрессивных Андрес Шуваев после встречи заявил, что в случае, если прогрессивные не будут вовлечены в формирование коалиции, партия готова 5 месяцев до выборов работать в оппозиции. Затем прошла встреча Ринкевича с фракцией «Латвия на первом месте». После встречи с президентом лидер партии Айнарс Шлессерс заявил, что «Латвия на первом месте» не участвует в формировании нового правительства. Он отметил, что цель партии – победить на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм и сменить нынешний парламент. Президент также провел встречу с представителями национального объединения и представителями фракции «Объединенный список», а также с представителями Союза зеленых и крестьян и представителями фракции «Новое единство».
3: Про Латвию.
1: Сегодня в Латвии начинается официальный купальный сезон, в течение которого инспекция здравоохранения будет регулярно следить за качеством воды на официальных пляжах. Качество воды будет проверяться в течение всего купального сезона до 15 сентября. В Латвии 61 официальное место для купания.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможно грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия. Студия Микс Медиа Групп.
4: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Чудесный майский денек, во всяком случае, пока Гарик Сукачев задорно открыл этот час. Это вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. Однако, прежде чем на всех парах двинуть дальше, давайте заглянем в рок-хронику. 15 мая 1970-го на юге Лондона состоялся трехчасовой концерт группы Pink Floyd. Взрывались фейерверки, над зрителями парил в воздухе надувной 15-метровый осьминог. Аппаратура работала настолько нормально, что в близлежащем пруду всплыли оглушенные музыкой рыбы. В 1987-м американская банда Motley Crue выпустила четвертый и самый заводной альбом «Girls, Girls, Girls», гимн практически всех байкеров. Трек начинается со звука Харли Дэвидсона. И, наконец, в 2008-м, в этот день, группа «Чайф» выпустила альбом «Оранжевое настроение», часть пятая. В него вошел ранний материал с 78 по 90-е годы. Как написано в аннотации, это своеобразное приглашение в мир юношеских ощущений и переживаний музыкантов группы «Чайф» того времени. Среди 14 треков есть несколько очень милых вещичек. В частности, лично меня зацепил блюз «Джинсовый фраг» и кавер на известный хит Элвиса «All Shook Up». Вот его-то мы сейчас и заслушаем на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: На радио Рокс классика группы «Кино в наших глазах», мы тем временем доехали до момента, когда даже пятничный вечерний трафик не настолько важен и интересен, потому что сейчас вместо автомонитора состоится подведение итогов 6-го сезона акции пилотов и награждение лучших участников. А вот затем мы продолжим движение только вперед. Вот все лучшее и любимое, на очереди Чиж и компания, «Уайтснейк» и «Лепреконсы».
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Пилоты микс-медиа-группы. Суперфинал.
0: Пожаловать на суперфинал 6-го сезона акции «Пилоты микс-медиа-группы». Полтора месяца, начиная с 30 марта и заканчивая сегодняшним днем, мы принимали сообщения от активных водителей. В общей сложности мы получили 540 сообщений от 29 участников. Четверым из них были вручены призы как лучшим пилотам недели. Это Алексей Счастливчик, Александр Рязанов, Алексей Николаев и Евгений Голованов. А сегодня мы определяем лучших из лучших в общем зачете. Сначала назовем тех, кто вошел в десятку самых активных участников по итогам 6-го сезона. Это водитель такси Александр Рязанов, водитель грузовика Геннадий Левченко, водитель-экспедитор Алексей Николаев, инструктор по вождению Алексей Счастливчик, водитель такси Валентин Юсин, водитель фуры Евгений Голованов, сотрудница ГПСС Вера Соловьева, автоледи Кристина, водитель такси Николай Иванчук и водитель грузовика Виктор Б., предпочитающий не раскрывать фамилию. Главное отличие 6-го сезона от предыдущих – мы решили не расставлять победителей по местам, а вручить призы за активность всей тройке лучших. Вместе они прислали в автомонитор больше половины всех информационных сообщений. Выделять кого-то из этих достойных участников, наверное, было бы неправильно. Поэтому принято Соломоново решение. Вся троица – Алексей Счастливчик.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Островной мост в сторону Задвинь. Пробочка собралась.
0: Александр Рязанов.
3: Всем добрый день. Есть хорошие новости для лихачей. Но снова появился участок дороги, где можно прибавить скорость.
0: Алексей Николаев.
4: Всем добрый день, Алексей. Дорожная информация. Перекресток Бриева, Смера, Матиса. Не работает светофор.
0: Придачу к набору омывателей от нашего спонсора и красивой памятной майки от микс-медиа-группы получают 5-литровые канистры моторного масла «Гудьер». Это еще не все. Мы также решили поощрить тех, кто был активен, но по объективным причинам не мог конкурировать с лидерами сезона. И вручаем наборы фирменных омывателей от компании «Гудьер», водителю грузовика Геннадию Левченко и работнику пожарно-спасательной службы Вере Соловьевой. Наши поздравления! Завершился 6-й сезон акции «Пилоты микс-медиа-группы». Мы благодарим всех, кто принял участие, и напоминаем, информация автомонитора – это хорошо, а свидетельство глазами очевидцев еще лучше. Вы проделали большую полезную работу, регулярно сообщали о серьезных пробках, о ДТП, об опасных ямах или других непредвиденных препятствиях. Информируете и облегчаете жизнь других водителей, экономите их время и делаете наши дороги более безопасными. На этом с нашими пилотами микс-медиа-группы мы не прощаемся. А как обычно, ждем новые сообщения на дорожные темы по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасных дорог и удачи в пути. Спасибо и до встречи в новом сезоне.
1: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла «Гудьер» защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go.
5: Goodyear. Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maxima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai zamtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

Если слушать, то Радио Рокс.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Радио «Рокс Чиша» компания. А у нас на железнодорожную тему есть продолжение. Многие наверняка ностальгируют по временам, когда можно было куда-то поехать на поезде на дальнее расстояние, подремать под стук колес, съесть традиционную курочку и запить не менее традиционным напитком. Вот такая возможность, друзья, у вас теперь есть. Правда, без стука, но находится все это в Вентспилском крае. Там начал работать отель, оборудованный в аутентичном поезде «Латвиас Экспрессис». Всего 4 спальных вагона и, конечно, вагон-ресторан. Можно пожить на природе, насладиться отдыхом, но при этом интернет и телевизор тоже есть, чтобы уж совсем не отрываться от цивилизации. Ну да ладно, поехали дальше. И у нас на очереди Джо Кокер, «Пикник» и «Animal Jazz» на Радио Рокс через пару минут.
1: Это радио, детка. Радио Рокс. Реклама.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке 2 любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
1: Radio Rocks. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность местами, преимущественно в Курзаме, кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла в восточных регионах, плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность местами, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность местами дожди, возможны грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: На радио Рокс Джо Кокер с треком «Шляпу можешь не снимать». Сие произведение, кстати, написал Рэнди Ньюман задолго до успеха замечательного фильма Эдриана Лайна «Девять с половиной недель» с участием Микки Рурка и особенно Ким Бессинджер в сцене стриптиза под эту композицию. Эротическая мелодрама вышла на экраны в 86-м, после чего песня мгновенно стала узнаваемой. Ну а это кино, наверное, все же лучше смотреть в более подходящей обстановке. Вечер пятницы будет в самый раз. Мы же продолжаем наши нескучные посиделки под девизом «Рок жив», а этот час запечатает Павел Пиковский и «Моральный кодекс» через пару минут.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Реклама.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», интернет-магазине «Женева ЛВ» и в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» уже в конце мая.
3: «Женева». Только 3 дня. С 14 по 16 мая в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Ларош-Посе», «Виши», «Эуцерин» и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģe Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
1: Radio Rocks 88.6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. У молодых людей, имеющих опыт работы во время учебы, более высокий уровень трудоустройства. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки, имеют более высокий уровень занятости, сообщило Центральное статистическое бюро. Более высокий уровень занятости наблюдается среди молодых людей с высшим образованием по сравнению с теми, кто закончил только среднее образование. Уровень экономической активности среди молодежи в возрасте от 20 до 34 лет со средним образованием в 2024 году составил 78,3%. А с высшим образованием 90,2%. На экономическую активность также существенно влияет опыт работы во время обучения. Уровень экономической активности среди молодежи, имеющей хотя бы один месяц опыта работы, достиг 93,8%, что является четвертым по величине показателем в странах Европейского Союза после Болгарии, Мальты, Нидерландов. Уровень экономической активности среди молодежи без опыта работы составил 79,7%. Более высокий уровень занятости наблюдается также среди молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет, получивших высшее образование. 85,5% – это на 15,2% больше, чем среди молодых людей со средним образованием, где показатель составляет 70,3%. Аналогичная тенденция наблюдается и среди людей с разным уровнем образования. Более высокий уровень занятости имеют молодые люди, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки. Уровень занятости среди молодых людей со средним образованием и опытом работы составляет 83%, что на 14,8% выше, чем среди тех, кто не имеет опыта работы, где показатель составляет 68,2%. В то же время уровень занятости среди молодых людей с высшим образованием и опытом работы составляет 90,9%. Это на 9,2% выше, чем среди молодых людей без опыта работы, где показатель составляет 81,7%. В 2024 году доля молодых людей, чей наивысший уровень образования соответствовал требованиям для работы на основной работе в Латвии, составил 81,3%, что позволило Латвии занять третье место среди стран ЕС, разделив его с Болгарией. В ЕС в среднем 70,5% молодых людей имеют образование, соответствующее требованиям для начала трудовой деятельности. Это на 11,4% ниже, чем в Латвии. Литва, занимающая первое место, опережает Латвию на 2,5%, Словения на 0,1%. 6,4% молодых людей в Латвии указали, что их уровень образования выше, чем требуется для их основной работы. Средний показатель по ЕС – 21,5%. В то же время 12,2% указали, что их уровень образования ниже, чем требуется для их основной работы, при этом в ЕС средний показатель 8,1%.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Музыка для мужика и не только. На Радио Рокс от группировки «Ленинград» в начале нового музыкального часа. С вами Владимир Тин. Всем добра и бобра. Мы всегда на бодрячке и позитиве. И в том же ключе продолжим. Но сначала еще разок заглянем в рок-хронику. 15 мая в разные годы на свет появились известные люди. Музыкальный интеллектуал Брайан Ино, британский рокер-электронщик, клавишник, композитор, продюсер, работал с Roxy Music, Talking Heads, продюсировал U2, успешный и сольный артист. Кроме того, Гэри Тейну тоже могло бы исполниться 78. Это экс-басист Юрай Хип в первой половине 70-х. Но до наших дней Гэри не дожил, входит в печальный клуб 27-летних музыкантов, ушедших в лучший мир в цветущем возрасте. А слушать мы будем британскую группу прогрессивного рока Moody Blues. В этот день, в 1981-м, они выпустили 10-й студийный альбом «Long Distance Voyager». Сингл «The Voice» или «Голос» поднялся на вершину чарта Billboard в категории «Мейнстрим». Вот его-то сейчас и заслушаем на «Радио Рокс».
0: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: на радио «Рокс Король и Шут» с треком «Наблюдателем». Ну а впереди у нас подведение итогов 6-го сезона акции пилотов и награждение лучших участников. А затем нас ожидает новая подборка энергичных радио «Рокс» хитов. Скоро услышим «Джанго», «Калинов мост», «Дайр Стрейтс», а также «Крупского сотоварищи» с треком «Я остаюсь». Дождемся.
1: Радио «Рокс». Пилоты Микс Медиа Группы. Суперфинал.
0: Добро пожаловать на суперфинал 6-го сезона акции «Пилоты Микс Медиа Группы». Полтора месяца, начиная с 30 марта и заканчивая сегодняшним днем, мы принимали сообщения от активных водителей. В общей сложности мы получили 540 сообщений от 29 участников. Четверым из них были вручены призы как лучшим пилотам недели. Это Алексей Счастливчик, Александр Рязанов, Алексей Николаев и Евгений Голованов. А сегодня мы определяем лучших из лучших в общем зачете. Сначала назовем тех, кто вошел в десятку самых активных участников по итогам 6-го сезона. Это водитель такси Александр Рязанов, водитель грузовика Геннадий Левченко, водитель-экспедитор Алексей Николаев, инструктор по вождению Алексей Счастливчик, водитель такси Валентин Юсин, водитель фуры Евгений Голованов, сотрудница ГПСС Вера Соловьева, автоледи Кристина, водитель такси Николай Иванчук и водитель грузовика Виктор Б., предпочитающий не раскрывать фамилию. Главное отличие 6-го сезона от предыдущих – мы решили не расставлять победителей по местам, а вручить призы за активность всей тройке лучших. Вместе они прислали в автомонитор больше половины всех информационных сообщений. Выделять кого-то из этих достойных участников, наверное, было бы неправильно. Поэтому принято Соломоново решение. Вся троица – Алексей Счастливчик.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Островной мост в сторону Задвинь. Пробочка собралась.
0: Александр Рязанов.
3: Всем добрый день. Есть хорошие новости для лихачей. Но снова появился участок дороги, где можно прибавить скорость.
0: Алексей Николаев.
4: Всем добрый день, Алексей. Дорожная информация. Перекресток Бриева, Смера, Матиса. Не работает светофор.
0: В придачу к набору омывателей от нашего спонсора и красивой памятной майки от Микс Медиа Группы получают 5-литровые канистры моторного масла «Гудьер». Это еще не все. Мы также решили поощрить тех, кто был активен, но по объективным причинам не мог конкурировать с лидерами сезона. И вручаем наборы фирменных омывателей от компании «Гудьер», водителю грузовика Геннадию Левченко и работнику пожарно-спасательной службы Вере Соловьевой. Наши поздравления! Завершился 6-й сезон акции «Пилоты Микс Медиа Группы». Мы благодарим всех, кто принял участие, и напоминаем, информация автомонитора – это хорошо, а свидетельство глазами очевидцев – еще лучше. Вы проделали большую полезную работу, регулярно сообщали о серьезных пробках, о ДТП, об опасных ямах или других непредвиденных препятствиях. Информируйте и облегчайте жизнь других водителей, экономите их время и делайте наши дороги более безопасными. На этом с нашими пилотами Микс Медиа Группы мы не прощаемся. А как обычно, ждем новые сообщения на дорожные темы по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасных дорог и удачи в пути. Спасибо и до встречи в новом сезоне.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Были такие моменты расставаний, казалось бы, фатальных, так сказать, необратимых. А потом все возвращалось на круги своя совершенно каким-то чудесным способом. И я понимал, что это именно то, что надо. То есть это тот путь, который предназначен. Как бы свыше. Надо прислушиваться к себе, к своему сердцу. Это очень-очень-очень важный момент.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: на Радио Рок с Джанго с задорным треком «Папаган». А мы напомним тем, кто за рулем, что на выходных водители ожидают масштабное ограничение движения. В столице в субботу-воскресенье пройдет Рижский марафон. Уже сегодня, начиная с 8 вечера и до утра понедельника, будет закрыта для движения набережная 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. В основном перекрытия будут временными, коснутся центра города и мостов. Лучше всего пользоваться приложением Waze, где будут отображаться ограничения и моменты открытия улиц. Также инфо можно получить на сайте Рижского марафона или позвонив на справочный информационный номер 1201. Мы же продолжаем движение только вперед под фирменные ритмы Radio Rocks, далее Ози Осборн, Крематорий, а также Алиса с треком «Работа» после коммерции и погоды.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс. Реклама.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijā.

0: теперь во всех магазинах Латвии. Go. Good year.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность местами, преимущественно в Курзаме, кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла в восточных регионах, плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность местами, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность местами дожди, возможны грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
2: Радио «Рокс».

0: Как говорится, на закусочку прокатил у нас князь тьмы, великий и ужасный Оззи, между прочим, в день семьи с очень даже подходящим треком «Мама, я возвращаюсь домой». Вот и мне пора возвращаться, с вами был Владимир Тин, до понедельника, когда в эфире вновь зазвучит знакомый голос с незыблемым утверждением «Рок жив». Всем добра и позитива, а час запечатают группа «Ключи» и «Чайф» с треком «Ангел».
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс. Реклама.
2: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Rено Мастер, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Rено salonos un Renault.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: мысли вслух. Валерий Сюткин, музыкант.
1: Я прежде чем открыть дверь, всегда думаю, как я буду оттуда выходить.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери. Билеты в кассах Билетс Сервис.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
2: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда «Эуцерин» действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства «Эуцерин» подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты «Везлыба». Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность местами, преимущественно в Курзаме, кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла в восточных регионах, плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность местами, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность местами дожди, возможны грозы.

0: Reklāma. Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
1: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Радио Рокс.
1: Не ощутив подвоха, душа

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность местами, преимущественно в Курзаме, кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла, в восточных регионах плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс.
1: Корабли постоят.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность местами, преимущественно в Курзаме, кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла в восточных регионах, плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность местами, преимущественно в Курзаме, кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла в восточных регионах, плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

прикосновений Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке вслепую. Какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность местами, преимущественно в Курзаме, кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла в восточных регионах, плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Если друг оказался вдруг

связки в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах, не ах, если сразу раскис.

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Радио Рокс 88,6.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом один час. Радио «Рокс». Твое настоящее.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

остались от легкости и волшебства только колкости. И осенние листва, вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад.